0: информационная система «Радио Пилот». Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
1: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 39 минут. Доброй ночи.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Значит, оказывается, у нас школы Екатеринбурга будут применять ИИ на уроках физкультуры. Давай, беги.
4: Физруки будут применять или кто?
3: Ну, вот типа того. Значит, сначала надо физруков найти. Значит, планируется перенять опыт Китая, где специальные гаджеты помогают отслеживать, как организм ребенка реагирует на бег и разные другие упражнения. Типа, каждый ребенок имеет свои особенности физического развития. Нельзя одним видом спорта заниматься. Всем это не принесет никакой пользы. И вот в Китае, мол, есть хорошие практики с использованием всяких технических штук и искусственного интеллекта. Какой ребенок переносит нагрузку. И, в общем, со следующего года в наших школах, как сообщило просто это наше Министерство образования, в общем, будут использовать тоже ИИшечку.
4: И все будут либо в шашки, либо в шахматы
5: играть.
4: Камера, что
5: ли, будет какая-то стоять, которая
4: анализирует? Нет, индивидуально у каждого, я так понимаю, вот эти вот физические показатели.
3: Это дорого слишком, конечно.
6: Я бы еще понял, если бы это было исследование внутри какого-то направления. Ну, то есть пришли у тебя дети на легкую атлетику, а потом выясняется, что они вообще не легкоатлеты.
3: Я помню, у нас, и ты физруку что-то говоришь, у меня там что-то, и чё? Вот это
6: да,
3: вот,
6: и чё? Просто ОФП обычное, и все.
3: Давай.
6: А то будет тебе только через козла.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
9: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
10: Березовский, так рядом же, поехали.
9: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. Кредитор по ОТБанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на радио Пилот.

0: Доброе утро. 7:05 в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 9 июля. За окном плюс 20 градусов. Влажно.
1: Да. После вчерашнего, конечно, вам будет влажно.
2: Ребята, вчера как полилось, я думаю.
3: Ну, обещали вроде часа в 2-3, прям днем, я так перепугался, но было, по-моему, вечером.
2: Нет, вечером уже после 7 началось, и ближе к 9 прям такое аж очень плотный ливень был, я думал, сейчас потонем опять.
3: Что-то где-то как будто бы даже громыхало.
2: Но ничего, ребята.
0: В ближайшие 2 дня так и будет.
2: Такая и следующая неделя, ты посмотри.
0: Ну, кстати, следующая неделя опять изменили прогноз. Вчера показывали, что будет похолодание, дожди. Сейчас смотрю. Ну, 20, ну, немножко сбрызнет.
3: Как хорошо, что я в эти выходные ни на каких выездных регистрациях не работаю.
0: Я работаю, да.
2: Ребята, ничего, что погода, не расстраиваемся, зато есть возможность, как это, подзатянуться и поработать хорошенько. Сегодня четверг, катапульта начинается, мы будем здесь до 11 утра, так что всем здрасте.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Свидание. В букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Калутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
11: Ого! А что это у вас тут происходит?
12: Мы построили катапульту,
13: но она не работает.

0: делает?
1: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
2: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
2: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
2: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
5: Я же сказала, надо.
6: Надо, значит, едем в Азбуку Сада.
5: Сегодня хвойные посмотрим.
4: Азбука Сада. Садовый центр нового поколения. С огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
5: Все, что надо в Азбуке Сада.
4: Природа вдохновляет, Азбука Сада воплощает.
5: Приезжайте, город Березовский, территория Северная, промзона 18.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Катапульта. Ба-ба!

0: спонсор афиши ООО «ЭЗ Правобережный Новый Город».
1: Это я.
2: Доброе утро, 7 часов 13 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта, сегодня четверг, день кинопремьер, сейчас сейчас удивлю вас, кстати, выходит фильм, где очень крутой звездный состав, фильм называется «Кодекс Данте», это экранизация романа американского писателя Ника Тошеса, и вообще этот фильм еще 20 лет назад, в конце нулевых, значит, Джонни Депп должен был снимать, но потом у него что-то, это вот суд с женой, то все, короче, его заменили, и главную роль писателя, которого мафиози Джон Малкович его играет, отправляет на поиски оригинальной рукописи божественной комедии «Данте». Сыграл этого писателя Оскар Айзек, который в «Звездных войнах» играл, ну и вообще известный тоже актер. Вот. И он тоже сыграл, этот же актер, и писателя сыграл, и самого этого «Данте». Вот. И в этом фильме еще Галь Гадот, она играет и подругу писателя, и жену Данте, то есть вот такие пересечения, да?
3: Как Юра этом... Борисов там есть?
2: Нет, Джерард...
3: Если нет, значит, звездный.
2: Джерард Батлер, Мартин Скорсезе, Аль Пачино, просто вот такие вам имена называю.
4: Каст, конечно,
2: каст,
4: да.
2: Обалденный. Но это, конечно, для тех, кто любит такое интеллектуальное, можно сказать,
3: это
2: кино.
3: Это детектив, я правильно понимаю?
2: Детектив, но и исторический, но, в общем, сложный такой...
5: Ну, это, знаешь, я тоже... Купился на это, на громкое имя Хью Джекмана. Посмотрел тут фильм... посмотрел тут фильм «Смерть Робин Гуда». Но. Он там играет Робин Гуда в старости.
3: Дай угадай, он там умирает, да?
5: Да понятно, что он там умирает. Там же сразу
3: там потом тоже овечки начинают его смерть расследовать.
5: Просто кино такое, ну, мягко говоря, даже не совсем конкурсное.
3: Ну, уже название одно отбивает, тяжело не смотреть.
2: Так, ну, дальше рассказываю. Есть фильм «Долина улыбок». Это для тех, кто любит такие фильмы ужасов. Там,
5: «Долина улыбок».
2: «Долина улыбок». Значит, такой фильм на стыке драмы и фолк-хоррора. Фолк-хоррор – это типа «Солнцестояние».
5: Да,
2: вот это вы все знаете.
5: Приезжает
2: мужчина, бывший спортсмен, работать физруком в маленькую деревушку. И там все...
5: У него воруют гантели.
2: И все такие там счастливые, короче, все улыбаются.
3: Через козла прыгают с улыбкой.
2: Потом выясняется, что раз в неделю, там еще раз в месяц...
5: Едят физрука.
2: Нет, обнимают маленького, ну, подростка, парня. А типа тот избавляет от всех недугов, от боли, от несчастья, вообще от всех проблем. Они его обнимают. Вот, и потом выясняется цену такой вот, сколько, грубо говоря, чего это стоит все. Ну, в общем, такая страшноватая,
4: жутковатая.
2: О, не-не-не-не-не, там это не педофилия вообще, слава богу. Вот, так, еще фильм для тех, кто любит вот это все. Ну, больше, конечно, пацанское, если любите такие жесткие, динамичные боевички, рукопашные схватки.
3: «Живая ярость», да?
2: Да, «Живая ярость». Даже не буду, наверное, описывать весь сценарий. Там немой мастер боевых искусств. Семяу.
3: Вот там же это я смотрел рекламу, да, классные драки, там говорят, один из лучших боевиков десятилетий, он из Индонезии, помнишь, Сань, фильм такой был «Рейд».
5: А, все понял.
3: Да,
5: ну,
3: в общем, спецназовцы.
2: Очень
3: что-то
2: хвалят
3: похожее.
2: Хореографию боев, разные стили, кунг-фу, дзюдо, тайский
3: бокс. Это они еще
2: бокс.
3: На втором дне свадьбы не были. Вот там хореография, так хореография.
2: Вот. Можно еще посмотреть фильм «Пасть». Вот, кстати, я, думала, что это про крокодил, но нет, неожиданно кто-то... про бегемота. Вот, что бегемоты тоже бывают такие
5: они,
2: яростные.
5: Они еще и плавают быстро.
2: В общем, бегемот совсем не милый и, в общем, страшно отправляется на такую мини-экскурсию, и там этот бегемот сошел с ума.
5: Ты знаешь, как издалека, когда это, сидишь в джунглях, так запах такой издалека. И ты, о, бегемот идет по следу.
2: Ну и легонькое такое хорошее, такое молодежное кино, трасса «Море-море», про путешествие молодых людей на машине из Питера в Сочи. Посмотрите трассу.
5: Я видел такое кино.
3: Ищут заправку, где заправиться.
5: Видел я такое кино, «Туристов» называется.
1: Утреннее шоу на «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама.
9: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
10: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Кружка с квасом.
12: С кефиром вообще-то.
13: А выходные с семьей.
14: У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
15: Терпоглобус. У нас так принято.
16: Щербакова 4. 0+.
17: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
18: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
19: Березовский! Так рядом же! Поехали!
18: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
20: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
21: С

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7 часов и 23 минуты в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Плюс». На посту находится сейчас Санек. Давай рассказывай, что там происходит. Саша, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Ну, так, что-то какая-то моросящая тема у нас сейчас на улице есть, но обещают, что в течение дня опять будут осадки, поэтому готовьтесь. В очередной раз вчера вечером убедился, что народ не умеет ездить во время осадков и друг друга постоянно задевает. Пожалуйста, поаккуратнее. Что касается движения, сейчас начинается движня в районе объездной перед Амундсеном со стороны кольца, в районе кольца Серафимы Дерябиной и до Бардина. Выезд с широкой речки Норм, заезд там немножечко подстаивает, но вот остальные районы УНЦ, там, например, Академ, вообще еще спят. Затруднения начинаются в районе вокзала, но это стандартная тема при съезде с Челюскинцев на космонавтов. В целом Уралмаш не стоит. На Эльмаше чуть-чуть подкапливается народ по сравнению с тем, что вечером творится на Шевской перед фронтовых бригад. На Жибайке тишь да гладь. На Щербакова оживление от Уктуса в направлении Самолетной. В районе Кольцовской развязки тоже. Так, в целом, пока трафик очень свободный. Пожалуйста, езжайте аккуратно, не гоняйте и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Prime Service». Сайт prime196.ru. Принимаем ваши звонки. Эфир у нас тоже прямой. 237-104 – это наш номер. Надо набирать его прямо сейчас, если есть вопросы какие-то автомобильные. Хочется какую-то тему обсудить. Важные аспекты для автомобилистов тоже. Пожалуйста, набирайте. Опять же, говорю, сегодня обещают осадки. К вечеру снова будет, мол, обильно даже. И предупреждения присылают. Поэтому, пожалуйста, заранее, когда вот вы отработали весь день, понимаете, что на улице дождь, позаботьтесь заранее о том, чтобы выехать, как-то просчитать свой маршрут мимо низин, потому что в этом году особенно показала практика, народ города не знает в большинстве своем, попадает в глубокие лужи, иногда рискуя, абсолютно неоправданно, потом ловит всякие неприятные моменты, связанные с ремонтами автомобилей. Пожалуйста, повнимательнее, аккуратнее, иногда лучше даже переждать. Алло.
3: Александр, здравствуйте.
2: Да, привет.
3: Подскажите, пожалуйста, вы вчера у вас были на Бибеле.
2: Так.
3: Они сейчас стали торговать Хондами ЦРВ. Что скажете про эти машины?
2: Что ты все дальше и дальше от микрофона, телефона. Это, я так понимаю, тебя интересует параллельный импорт?
3: Да-да-да.
2: Ну и что? В чем проблема? Их привозят с разных рынков. Чаще всего, конечно, с азиатского рынка, из Китая.
3: А вот сравнить, которая старая была, и вот сейчас новые 1,5-литровые.
2: Ну, как бы, ты понимаешь, что новая реальность, она всегда людьми воспринимается двояко. Тут частый вопрос, который мне задают, типа, а вот если я беру Хонду или там Тойоту, например, с китайского рынка, ну, у меня вот вопрос встречный. А вы что думаете, если это из Китая, это подделка какая-то, что ли? Ну, то есть это как бы типа Honda или типа Toyota? Да нет, то же самое, там завод находится, они стряпают по заводским технологиям. Да, там есть небольшие различия по комплектациям, потому что у них в некоторых регионах надо одно, в некоторых другое. Некоторые комплектующие у них там тоже как бы меняются в зависимости от региона. Там машины, которые собираются, например, в Штаты или там в Мексике, в Англии или, допустим, в Индонезии, или еще где-то, они отличаются между собой по некоторым составляющим, но это все та же заводская технология, поэтому брать можно. А что касается предыдущей и новой, ну, так скажу, хотя бы в плане динамики в городских условиях мне она интересна. Я, конечно, небольшой поклонник вот этого перехода одного бренда и того же, там, допустим, одной и той же модели с одного типа двигателей на другой, но раз уж как бы все понеслись, ну, конечно, они будут переходить. И тут бояться этого, наверное, бессмысленно, потому что рано или поздно все равно настигнет.
3: А то, что двигатель вот там полторашка, а предыдущая была 2,4, вот именно по двигателям.
2: Не, ну, если тебе хочется только атмосферник 2 или 2,4, ну, ты пойдешь за ним. Но это только предыдущая машина. Если у тебя такой комплектации в этих теперь не предусмотрено, ну, хоть ты тресни.
3: Все понятно.
2: Да, так что тут, спасибо, как бы, я бояться бы не стал. Но с точки зрения именно в долгосрок, конечно, все это кажется иллюзорным, потому что ты начинаешь ковыряться, с этим могут быть проблемы там после 200-300 тысяч пробега, с этим. Но такова реальность. Это так же, как мы обсуждали переход с автоматов на роботы. У многих переход случился, и ты хоть крутись, хоть не крутись, хоть жалуйся, не жалуйся, они все равно будут на роботах, это дешевле, экономичнее и так далее.
3: Спасибо.
2: Тебе спасибо, удачи. Следующий звонок принимаем. 237-104, у нас прямой эфир. Если хочется свой вопрос озвучить или мнение какое-то добавить к тому, что мы обсуждаем, пожалуйста. Алло.
4: Александр, здравствуйте.
2: Доброе утро.
4: Анастасия.
2: Слушаю, Настя.
4: Крик души. Угу. Вчера попала в такую ситуацию. С утра припарковала автомобиль, приехав на работу в районе Белинского, во дворах. Вот. И вечером не смогла выехать.
2: А почему?
4: Потому что меня заблокировал автомобиль из Челябинска. Не оставил никаких координат, ни телефона, ничего. Позвонила в полицию, никто ко мне не приехал. Меня вытащил только муж через бордюры, через газоны. Убедительная просьба к водителю. Если вы блокируете выезд автомобилю, оставляйте хотя бы координаты. Вот, и полиция тоже никак не среагировала, и потом, чтобы отменить заявку, я так и не зазвонилась. Никто ко мне не приехал, никто меня не спас.
2: Ну, ты же понимаешь, что вчера в городе творилось тоже дождь, там еще куча аварий вечером была, и я понимаю прекрасно нагрузку полицейских. Ну, и второе, обращаясь опять же к водителям, я, честно говоря, не очень понимаю людей, которые вот блокируют в наглую просто, ну, там, знаешь... Из разряда поставлю вот так, а ты, вы там выезжайте как хотите. Ну, это да? Что за подход-то такой? Это, во-первых, ну, я просто вырос в пацанском районе. За такое могут и морду набить, раз. Второе, колеса проткнуть. Третье, я не знаю, что-нибудь еще сделать. Ну, то есть, как бы тебе карма-то все равно вернется. То есть, чем эти люди думают и руководствуются, для меня... Наверное, не ясно, потому что я уже немножко в другом сознании пребываю. Либо этот человек, который кинул у тебя там машину, он в бессознательном состоянии просто доехал, выпал из-за руля и уполз куда-то во свояси. Что с ним происходило, я, честно, не понимаю, не оставив ни телефона, ничего вот так пропасть. Ну, видимо, машина пофиг, вообще нужна, не нужна. Потому что машину-то могут подцепить и отволочь просто. Ну, по-человечески мог приехать твой муж, цепануть трос и уволочь этот автомобиль вообще.
4: Ну, могли приехать гаишники, да, и забрать эвакуатор.
2: Ну, не совсем так, но окей. Да разные могли быть ситуации. Но все же, в любом случае, хотя бы предупредить, оставить контакт, я не знаю, там еще что-то. Это не так сложно на бумажке номер телефона написать. Все понимают, да, в центре города с парковками жесть полная. Тем более там в районе Белинского. Ну, и опять же... Конечно, тоже понимаю ситуацию, но вот в районе Белинского, если мы берем ближе к центру города, там много платных парковок, они бывают в течение дня полупустые. Тоже вариант. Приехала, оставила машину, оплатила парковку, никто точно тебя не закроет. Поверь мне, там выписывают моментально за закрытие такое. Там прямо брошенные машины вот так вот потом мусолят денежку.
4: Самое это главное, что сейчас-то его нету. То есть он уехал, но неизвестно во сколько. Я просидела в автомобиле полтора часа, пока не приехал муж, и совершил тут маневры кое-какие. Мне бы самой не справиться.
2: Ну вот что, удачно ему доехать до Челябинска. Спасибо тебе большое. Спасибо. За звонок. Удачи вам, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
1: Подтекает, стучит, не тянет. Экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
6: Реклама.
7: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
9: АОГСКА Югория, акция до конца июля этого года.
10: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
10: Смесители.
11: Академия сантехники.
10: Водонагреватель.
11: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
12: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски Деликайзер. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
15: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. «Септик» с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
14: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта.
16: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7 часов и 42 минуты в Екатеринбурге.
3: Итак, дорогие друзья, потягушечки, и можно принимать звонки. 237-104, набирайте наш номер, мы для вас приготовили вопрос, вы на него даете ответ и получаете приз.
2: От нашего спонсора. Это сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» и П. Климович Игорь Сергеевич.
3: Вопрос, конечно, связанный, наверное, больше с мужской модой, поэтому если кто-то разбирается, все. Большие специалисты по костюмам, там, пиджачкам у нас есть. Звоните, 237-104, вопрос, три варианта ответа, выбрали правильный, приз у вас.
2: Все. Приз очень хороший, да.
3: Ну, вот,
2: привет.
3: Собственно, и радиослушатель, кто на связи?
4: Андрей меня зовут.
3: Андрей носит ли костюмы?
4: Есть один.
2: Один?
3: Парадно-выходной, свадебный.
5: Или с выпускного остался?
4: Просто парадно-выходной.
3: Ну что ж, раз есть парадно-выходной костюм, и у него наверняка есть пиджак, вот тебе вопрос. Из чего изготавливают внутренний каркас элитных мужских пиджаков?
2: Из бамбуковых прутьев, из морских водорослей или из конского волоса?
6: Ну, это прямо элитные такие,
3: да,
6: пиджачки,
3: да.
6: Не просто.
3: Что?
4: Конский волос, наверное.
3: Да, это правильный ответ.
6: Да, конечно же.
3: Молодец.
6: И вот он прямо принимает форму человека, так что, конечно, это очень важно. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены». Кстати, сегодня там буду сама лично.
3: Да?
6: Опа! Так что, да.
3: Слушай, а вот это конский волос потом конем не пахнешь?
6: Я вот как скрипачка, у меня смычок тоже был из конского волоса. Ничего и не пахло я конем.
5: Казахи за тобой не бегали?
3: Ладно, кричи, Андрюха, катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:51 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Свердловские школьники в этом году побили рекорд по числу 100-бальных результатов на ЕГЭ. Их стало 256, почти на сотню больше, чем год назад. Особенно отличились выпускники на экзаменах по литературе и физике. Это, как мы знаем, одни из самых сложнейших предметов.
1: Я прошу прощения, это 100 баллов со всех предметов?
5: Нет, вот литература и физика.
1: Я просто шучу, что ты юморю же.
4: Было бы забавно,
1: со всех экзаменов собрали, да?
5: Не, ну что-то в этом году много действительно 100-бальников, то ли проще стало.
4: Просто, возможно, лучше подготовка.
1: Лучше подготовка началась, да. Просто те, кто целенаправленно идет, и в них вкладываются такие серьезные уже суммы там на подготовку репетиторов там и прочее, прочее, прочее, они, конечно, сдают неплохо. Но даже это не является залогом поступления.
5: На бюджет особенно.
1: Да, да, да.
5: А потом уже говорят, что так если лучше, что на коммерческую основу,
1: ну, просто
5: платить
1: ситуация,
5: деньги уже...
1: Да, ситуация такая, что в некоторых вузах, я не, ну, конкретно не про наши говорю, а вот бывают там такие ситуации, когда, допустим, вуз очень популярный, там всего 3 бюджетных места, допустим, на специальности.
4: И все льготниками
1: все
4: заняты.
1: Все льготниками заняты. Ты хоть там 200-бальником будь, понимаешь? Да. И куда попадешь-то? Никуда. Поэтому многие принимают решение не тратиться на подготовку и репетиторов, просто эти деньги откладывать на платное обучение. Вот, собственно, результат.
4: Делать маникюр детям до 14 лет запретят в России. С 1 декабря в силу вступит новый ГОСТ для салонов красоты. Согласно документу, гражданам до 14 нельзя будет делать обрезной маникюр, покрытие гель-лаком и наращивание ногтей. А для подростков от 15 до 17 процедуры останутся доступными, но ответственность будет возложена на родителей.
5: Но гель-лаком и сейчас тоже нельзя детям. Не делают даже до 18 лет. Да, даже до 18 не берутся.
4: Это именно салоны красоты.
5: Да, в хороших салонах красоты.
4: Я так понимаю, многие этим дома занимаются, потому что я очень много видел подростков, ну, как бы с маникюром.
0: Они покупают накладные ногти, Сережа.
5: Да, это, кстати, накладные.
0: Да. Они приклеивают просто. Это не маникюр, это поделка.
4: Аппликация, как на уроках труда в школе.
0: Да.
4: Не знаю, зачем вам это исследование, но вот провели его, и я решил с вами поделиться. Эксперты выяснили по ходу опросов, что одна любовница в Москве обходится неверному мужчине минимум в 500 тысяч рублей в месяц. Захотелось самому любовницей стать, да?
1: Какие состоятельные люди.
4: В эту сумму входит аренда квартиры для нее за 120 тысяч рублей, рестораны на 80 тысяч, такси на 30 тысяч, цветы и подарки примерно 100 тысяч, косметологи 80, досуг еще 50к. Две любовницы вместе с семьей будут забирать уже около 20 миллионов рублей в год.
0: Ну, лям в месяц.
4: Слушай, ну, полтора где-то так примерно.
1: Я бы так сказал. Мне кажется, это оплаченная новость со стороны любовницы. Вообще им, может быть, хотелось
5: или нет, или со стороны жены. Вот, типа, посмотри, сколько тебе это выходит.
4: Если бы любовницы были, они бы там что-то подснизили, мне кажется,
0: суммы. Да, ну прям сейчас будут говорить. Вот слышал в новостях, там вот 500 платят.
5: А ты мне сколько даешь?
0: Вот. И на Сережу все смотрим.
5: Нет,
4: это, если что, не я придумал, не с потолка взял. Это официальная московская статистика.
1: В Москве появились женщины, которые сами готовы оплачивать мужчин.
4: Да ладно.
1: Да.
4: Это какая-то параллельная
1: статистика,
4: реальность.
1: Статистика, вот 24-25-26 год, что женщины, многие взрослые, уже состоявшиеся, им вообще пофиг. Они готовы сами парней там.
4: Ну все, мы с Прохором Шляпиным выезжаем срочно в Москву. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
6: Информация на правах рекламы.
7: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале Тихий Центр. Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
7: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
8: Похоже, лето совсем уж не будет.
9: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды у Автобан Черри Плюс, официальный дилер Теннет, Березовский тракт 11А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменский сегодня обещают плюс 26, временами дождь. А в Ивделе и в Североуральске до плюс 28-29 с переменной облачностью.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Днем температура воздуха плюс 25-27.
6: Пилот FM.
3: Реклама.
6: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру. Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: О, только не кидает.
12: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 000 рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8:03 в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 9 июля. На улице влажно, мокро, дождливо.
1: Пока не дождливо, не нагнетай. Ну, просто так моросит.
0: Ну, влажно, да.
1: Ну, нормально, влажность.
0: Ну, плюс 21.
1: Зато у людей, которые вот к этой там, к пыльце, там еще что-то аллергию испытывают, полегче.
2: Ой, кстати, вот про аллергию слышали, да, что аллергию на кошек и собак хотят?
3: Да, лекарства от аллергии.
2: Ну, прям, да.
3: Пока вроде бы как разработки идут клинические.
2: Вакцина какая-то.
1: Короче, ребята, новостей будет много еще сегодня. Давай. В эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио. Пилот с вами Мороз Триланович Королев. Уже завтра с 7 до 11 утра «Катапульта» будет работать в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Это Березовский, Северная промзона 18. Поэтому кто нуждается в садовых каких-то вещах, кому что-то нужно, приезжайте к нам. Мы прям с 7 до 11 будем
0: работаем
1: там.
0: Работаем в саду?
1: Практически, да. И у нас будет видеотрансляция на сайте pilotfm.ru в группе пилота ВКонтакте. Подключайтесь, присоединяйтесь, приезжайте. Садовые гномы, катапульты ждут вас.
3: А я что сразу этого Бекхэма представил, как он там, знаешь, на грядочках ходит, там что-то подбирает.
1: У многих там моего поколения представление о саде одно, а у молодежи представление о садах совсем другое, потому что это уже больше похоже на поместья какие-то, знаешь, там вот эти вот современные какие-то вот эти вот там красивые домики, да. Грядочки. Знаешь, вот люди смотрят на всякие контенты, которые там Кларксон или Бекхэм пилят, и уже все у них
0: и
1: совсем по-другому.
0: Именно так, да? Такова
1: деревенская действительность современности в голове у молодежи. Поэтому приезжайте, все современное, все классное для сада, мы вам подобрать поможем.
0: Партнер проекта ИП Чубарков Алексей Александрович, Азбука сада.
1: Вот мы с выездными эфирами, знаете ли, а что? Тут не снилось вам такое единение
2: не
1: коллектива?
2: Снилось. Нет. Так.
1: В Белгородской области врачи устраивали оргии, снимали видео откровенные, и все это происходило на территории больницы. Значит, как делалось все? Сотрудники Волоконовской ЦРБ превратили заброшенный роддом на территории больницы в студию по производству.
2: Заброшка.
1: Ну да, в студию по производству контента. Там они устраивали оргии, все вместе снимали это все, выкладывали ролики на сайты для взрослых. Одну из сотрудниц уговорили,
0: уговорили
1: сняться в этом фильме. А когда она отказалась продолжать, начали на нее давить, шантажировать. Подала она, значит, заявление в полицию. Оказывается, что организатором всего этого был хирург отделения.
2: Хирург, мамочка!
1: Да. Значит, идет сейчас расследование, вскрылось, материалы поднимают, смотрят все это. Долго смотреть будут, кучу салфеток используют, но потом в итоге что-то кого-то накажут.
0: В заброшке.
3: По-другому я себе продолжение интернов представлял, конечно, по-другому. Лобанов уже не тот.
1: Сразу, разные могут быть вещи, друзья. Мы каких только вот новостей про коллективные всякие... тусовки не делали, да. Но настолько прозорливо, это же, понимаешь, как правильно сказать-то? Сплочуха.
0: Интересно, какие там еще врачи участвовали?
2: Офтальмолог? Что там еще? Это
3: гинеколог?
1: Подождите, но вы что думаете, там только какие-то врачебные сценарии, что ли, были? Больничные?
0: Нет. Думаешь, нет?
1: Не, я думаю, там вообще могли переоборудовать в любой этот интерьер.
0: Менялись декорации.
1: Все,

0: Кто хочет снимать, просто актеры не менялись.
1: Я сразу представил, как она ему это за помощь коробку конфет, он такой, не-не-не, благодарность другая.
2: Это тимбилдинг, да.
0: Да, я и говорю, вот тимбилдинг, да. На что вы готовы работать, вернее, пойти ради работы в коллективе?
2: Саша, на это точно нет.
1: Ты на что намекаешь?
2: Не намекай, но...
0: Не, ну с нами, с вами.
3: Мне только такси вот оплачивайте, и все, я... Пожалуйста, я приеду.
1: Мне кажется, если будет кофемашина... Лина за глаза готова.
0: Я вот сейчас прикидываю и думаю, блин, а как мы потом это видео будем реализовывать? Не зайдет проект. В общем, будем...
1: Только по чатам закрыто.
0: Будем подкасты снимать.
2: Да, да, да.
0: Сейчас будем еще и принимать звонки. У нас впереди игра «Верю, не верю». Женщины, мужчин. Мы приглашаем в нее. 237-104. Звоните. Ну и, конечно, выигрывайте призы.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Еще один душный день в городе.
10: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
11: 11 июля Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
12: Дети в восторге, родители в потоке.
11: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
13: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
14: Шедевр.
13: Шедевр у нас в ванной, благодаря керамиру.
14: До конца месяца скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
13: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
14: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
15: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
16: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
17: Я же сказала, надо.
18: Надо, значит, едем в Азбуку Сада.
17: Сегодня хвойные посмотрим.
18: Азбука Сада. Садовый центр нового поколения. С огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
17: Все, что надо в Азбуке Сада.
18: Природа вдохновляет, Азбука Сада воплощает.
17: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
19: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Марья». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
20: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркете.
21: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
22: Отправляемся в морской круиз.
23: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
21: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
23: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру. 0+.
0: Катапульта. Дорогие женщины, мы очень приглашаем вас поучаствовать в конкурсе «Верю, не верю». Ждем вас по телефону 237-104 прямо сейчас. Звоните.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8:15 в Екатеринбурге. Мы начинаем игру на «Верю-не верю». Ее спонсор «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Дмитрий, пенсионер, но достаточно молодой. Дима, привет.
4: Доброе утро.
3: Скажи, пожалуйста,
2: сколько лет?
3: Вот ты вышел на пенсию по выслуге лет. После службы.
2: Да, так.
3: И сейчас ты что делаешь? Вот, ну, целыми днями.
4: Огород копаю.
2: Да какая прелесть.
3: То есть ты такой прямо...
5: Вот что, с утра вышел,
3: убежденный,
5: копаешь?
3: Убежденный садовник такой.
4: Можно и так сказать.
3: И где у тебя огород? Ну, в какой части хотя бы города?
4: За городом.
3: Ну, и понятно, в каком направлении?
4: Я не в Екатеринбурге живу.
3: А где?
4: Такой город.
3: А, в Новоуральске? Город, да. Ну что ж, здорово. Привет Новоуральску. Бываю у вас раз в год, раз в два года.
5: Пускают тебя.
3: Пускают, да,
5: мы
3: по
5: вот
3: пропуску.
5: Завтра будем тоже в таком месте, где все для сада, так что,
3: ты давай
5: что,
3: выезжай,
5: приезжай,
3: бери,
5: да,
3: пропуск и к нам. Угу. Против тебя играет Маша. Маша шьет много, шьет ковры.
5: Ковры, да. Для,
3: да, да,
5: машин.
3: Маш, слушай, а можно через тебя заказать коврики с вышивкой именной?
6: Нет.
3: Че, не вышиваешь? Ну, а что, да, мне было бы прикольно, если бы у меня там, например, на ковре было «Саня» прямо выше.
5: «Саня».
3: Нет оборудования такого?
2: Ручную. И продавать задорого.
3: Черт, а аппликацию нашить можешь?
6: Нет.
3: Так, подожди, а там бренд ты хотя бы пришиваешь или клепаешь?
6: Нет.
2: Ноунейм.
3: Просто ноунеймовский ковер и все, что ли?
6: Да.
3: Ё-моё.
2: Ну ладно, давайте играть.
3: Давай поиграем. У нас есть для вас три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. Тот, кто три правильных ответа наберет, у того будет приз. Начнем. Мы утверждаем, что миньонов в мультфильме «Гадкий я» озвучивал сам режиссер этого мультфильма. Веришь, Дима?
6: Банана. Нет, не верю.
3: А ты, Маша?
6: Верю.
3: Дальше.
5: Мы утверждаем, что кольеретка – это платочек на переднем кармане мужского пиджака.
3: Кольеретка.
5: Красивенько так.
3: Дим, кольеретка. Ты как?
4: Я верю в это.
3: А ты, Маша?
6: Верю.
3: Веришь тоже так. Дальше заключительное.
2: Мы утверждаем, что слово «какалина» в переводе с болгарского – это клубника.
3: Какалина.
2: Какалина.
3: Ага. Димон, ты как?
4: Да я в болгарском очень даже разбираюсь, как Алина. Это не клубник.
3: Ладно, поверим тебе. То есть ты не веришь, а Маша?
6: Нет, не верим.
3: Теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов вы набрали. Значит, Миньонов действительно озвучивал режиссер этого мультфильма, но он был в паре.
2: Да,
3: Пьер
2: там
3: Коффин и Крис Рено. Они даже, кстати, выкладывали тут как-то съемки со студии. Они реально разговаривают вот этими смешными голосами. И язык абсолютно исковерканный вообще.
2: Но там несколько языков.
3: Ну да, они просто от себятину несут, да и все.
5: Так, кольеретка, сразу скажу, вас подвела. На самом деле, это такая этикетка, которая наклеивается на горлышко бутылки, она немножко такая как бы заваленная, как бы такие плечики. Вот там
3: но
5: есть информация,
3: это
5: год
3: вот
5: урожая, там составки.
3: Как в советское время клеили вот эти вот на горлышко кольеретки, они так и называют, как они правильно-то, на газировку.
5: Да, и на вино тоже, например, марочное, выдержанное там. Так. Ну, это раньше вот, да, так делали, это...
3: Кольеретка,
5: кстати, из французского «воротничок», если
2: ну
5: что.
2: Вот. Ну ладно, так, болгарский язык. Ну нет в болгарском языке такого слова вообще, как «калина». А клубника, если на болгарский переводить, она будет ягода.
3: Просто
2: у них.
3: Ягода.
2: Да.
3: У них это ягода, то ягода, вот это ягода. Ну что, ребята, не расстраиваемся, пусть и никто в призах не остался, но зато желаем хорошего дня. Вместе кричите «катапульта». 3-4.
4: Катапульта!
7: На «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да!
12: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
11: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Култышев ВВ», картинг-центр «Картстар» на «Героев России 2».
1: Давай мясо! Давай мясо!
2: Лина.
3: Это я.
2: Доброе утро, 8 часов 23 минуты в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Контейнер с обедом важнее букета цветов. Вот исследование показало, что большинство россиян считают заботу главным условием крепких отношений. Не вот эти все красивые показные там действия, а вот самые мелкие, вот такие: контейнер с обедом положить, налить кофе, не знаю, погладить белье. Вот это ценно. Mm-hmm. Значит, вчера же был этот праздник, День семьи, mm-hmm. любви и верности. Да. И вот провели такое исследование специально к этому дню, что помогает сохранять отношения. Самое большое, что отвечали люди, это доверие, общие ценности, уважение. Ну и, кстати, финансовую стабильность важной назвали только 32% участников исследования, но одни из самых честных, потому что, ну, как бы тоже не надо это очень красиво говорить, что, ну, это не так важно, но на самом деле это как
0: это тоже
2: вещь,
0: забота.
2: Это для всех же разный язык любви.
0: А вообще, вы знаете, я вчера прочитала историю семьи Петра и Февронии.
4: Так.
0: Что-то там вопросики, да, есть, да, почитайте.
4: Подожди, давай дальше по опросам.
2: Так. Под заботой большинство понимает желание сделать жизнь партнера легче, замечать его потребности, эмоциональные поддержки. И вот этот вот как раз пресловутый букет цветов, это вообще все не важно. Главное, что вот контейнер с обедом, кружка чая и кофе, постиранные, выглаженные вещи. И вообще самыми недооцененными проявлениями заботы считаются помощь с уборкой, ремонтом. Вот, все это типа остается незамеченным.
4: Помощь с ремонтом, так это такие деньжищи, ты че?
2: Ну нет, но это если вы вместе собираетесь это делать,
4: так.
0: Ну можно, знаешь, розетку отремонтировать, это тоже.
2: Полочку прибить пресловутую.
4: Слушай, окей, да, это тоже как бы не совсем тот ремонт, просто тут видишь, ситуация какая. Ты такой как бы закрываешь какие-то вещи там, еще, ну, многие мужики с этим сталкивались, что ты помогаешь там, и корзины там на ВБшках закрываешь, и вот это, и заботишься, и туда и сюда, и стараешься время уделять.
2: А потом
4: уделять.
2: Посуду не сложил в посудомойку.
4: Не, и посуду сложил, и погладил, и все себе постирал. И вот это
2: и
4: все.
2: И денег кинул.
4: И все произошло, и только в конце тебе говорят: а что ты мне цветы не даришь?
5: Ты должен был сам догадаться об этом.
4: Вот только вот этого вот. И
2: зёлышко.
4: Тебе вот просто, понимаешь, тебе вворачивают шуруп этот, и ты не знаешь, как реагировать.
0: А цветы бы принес, все равно бы нашлось.
4: А,
0: что?
4: Нет, а фишка вся в том, что цветы подарил, тебе говорят: а ты мне совсем не помогаешь. Как с вами быть? Понимаешь, как?
5: Мужики всегда во всем виноваты. Просто надо с этим свыкнуться.
4: Ты, что бы ты, запомните, парни, что бы ты ни делал, как бы ты ни закрывал, все равно будет мало. Мало! Не надо все!
0: Поэтому да проще ничего не делать.
2: Да. У самого синего моря.
4: Закрываешь все потребности, даришь букеты везде в воздухе, говоришь: тебя мало дома бывает, ты много на работе торчишь.
2: Да, хочу быть
4: не торчишь
2: варянкой.
4: На работе, торчишь дома, ты много дома торчишь.
2: Не работаешь.
4: Собой не занимаешься, ты стал жирный. Много собой занимаешься, завел кого-то. Все, и вот это каждый раз одно и то же. Короче, лучше быть самими собой, ценить таких, какие есть, вот просто заниматься друг другом, помогать друг другу. Получается с букетом, давай с букетом. Получается без букета, просто вазу подари.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Картстарт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв. Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Открытая трасса всего в 5 минутах от центра города. Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт». Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
9: Реклама.
8: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
10: Lucky Motors.
11: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
12: Кружка с квасом.
13: С
12: кефиром вообще-то.
13: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
14: КФЕ «Глобус». У нас так принято.
13: Щербакова 4. 0+.
15: Миша, возьми еще эти коробки.
16: Они уже не входят ко мне в машину.
17: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
18: Мы стекло у шкафа разбили.
15: Ну, Миша!
17: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
19: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
20: Ого! А что это у вас тут происходит?
21: Мы построили катапульту.
22: Но она не работает.
23: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
22: Поможешь?
20: Ну что ж, помогу.
24: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
22: Да! Ура!
25: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
26: Она на горках.
25: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
27: Турбо-картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
28: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
29: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
30: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
31: 3 дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет 3-й этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артик Асти и Нилетто. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании.
32: 12+.
33: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
34: Гости курортов Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
35: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
36: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
37: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден-Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-76.
38: Катапульта. Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:34 в Екатеринбурге. Прямо сейчас расскажем о том, что на дорогах города происходит. Спонсор проверки ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda, Росточная, 38. Телефон 372-77-77. Ну а на посту в эти минуты Санек. Саш, что там?
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. К сожалению, не везде сейчас спокойно. Затруднения в движении из-за аварии в районе Амундсена объездной. Амундсен стоит от Краснолесья, объездная стоит, ну, после кольца очень-очень плотно. Сейчас встает еще и со стороны Московской. Сама Московская в сторону улицы Щерца страдает до Волгоградской и в районе улиц Малышева и Радищева. Также затруднения в движении в оба направления по Серафимы Дерябиной перед Шаумяна. В районе Радуги Репина в оба направления стоит, а еще Репина стоит в районе Университета связи. Затруднениями в движении Донбасская автомагистральная, а также из-за ДТП на Бакинских комиссаров стоит участок с Шевской и Космонавтов. Космонавтов со стороны Пышмы, ну там, где обычно разворачиваются, дальше чуть-чуть попроще. Так что езжайте. А, еще на Шевской, в районе промышленного проезда со стороны Эльмаша. Жебайка не жжет, слава богу. Ботаника тоже более-менее едет из Щербакова, даже по сравнению с тем, что было вчера. Старый сибирский тракт, там в оба направления затруднения под Калиной, потому что сужение, и сразу говорю, там быстро проскочить не получается, поэтому заранее думайте. Ну и, конечно, соблюдайте правила, двигайтесь аккуратно.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Prime Service». Сайт prime196.ru. Мы принимаем ваши звонки. Напомню, в прямой эфир можно дозвониться. 237-104, таков наш номер. Говорим об автомобилях. Оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок не мешал вождению. Лучше остановиться с нами, поговорить, потом продолжить движение. Так будет безопаснее. Ну и если хочется поднять какой-то автомобильный вопрос, либо обсудить конкретную машину, пожалуйста, ждем ваших звонков с мнениями, вопросами. Алло, да что ж такое-то? Друзья, срываются звонки, пожалуйста, не двигайтесь. Уж лучше тогда просто остановиться. 237-104 – это телефон, который нужен тем, у кого есть вопросы, либо хочется высказаться. Доброе утро. Алло.
3: Алло, здрасте.
2: Да, привет.
3: Ага. Кстати, предысторию расскажу. Три месяца назад купил себе Тойоту, ну, бэушную, конечно, RAV4 13-го года.
2: Так-так.
3: Покатался, вернул ее в салон, ну, по технической неисправности. И вот загорелся как бы Тойотой. Рассматриваю RAV4 тоже, год 13-й, 15-й такой вариант, скажем так, в пределах 2 миллиона рублей. И вот есть автоматическая трансмиссия, а есть вариатор, и вот хотелось бы узнать вот разницу в чем и что получше будет.
2: Ну, в ремонте и та штука как бы не самые дешевые, так тебе скажу. Зависит больше, наверное, от того, как эксплуатировалось, ни то, ни другое не любит перегрев. Но с точки зрения именно долговечности, в данном случае я бы, наверное, остался на автомате. Но, насколько я помню, автоматы там были только на верхних комплектациях, если мне память не изменяет. На 2-литровых всегда шел вариатор, вот последнее поколение. Что касается 13-15 года, много претензий может быть к автомобилям, потому что далеко не все варианты заслуживают внимания. И тут надо посмотреть, может быть, стоит глянуть прямых конкурентов. Я говорю конкретно CX-5, сервихи, вариантов много, поэтому здесь не стоит ограничивать себя only Toyota, потому что нет идеального продукта и не будет. Все зависит еще и от частностей в этом уравнении, много переменных, которые зависят от того, как человек эксплуатировал машину, как он заботился. Вот многие просто говорят, ой, мне бы найти бы какой-нибудь рафчик бы из-под девочки. Знаете, сколько вариантов таких вот, когда вроде владелец один, женщина была там и так далее. Машина вся в круг колоченная, вообще вся просто, живого места нет на ней. Да, как бы один владелец, пробег относительно небольшой. Надо разбираться. Поэтому я не ограничивал бы себя только этим вариантом, который ты рассматриваешь. Далеко не самый идеальный он и в плане динамики, там, и в плане комфорта, и многих других вещей. Но если вопрос конкретно приземлить вот такой, то я бы брал 2,5 на автомате. Ну, вот так.
3: 2,5 на автомате, все. Понял, спасибо. А пробеги вот у них вот под 200 тысяч, что стоит бояться этого? Так вот,
2: как? Все зависит, опять же, от состояния. 200 тысяч тоже разные набегают. Если по городу, то это одно, по трассе, это другое. Тоже надо смотреть состояние. Поднимаешь машину, там сразу все понятно, все видно. Как о ней заботились, там залезаешь, проверяешь, все вообще. Все равно это вторичный транспорт. Ты же уже один раз купил вот так.
3: Уже купил.
2: Ну вот. Тоже же был шоколадный вариант, стопудово, да?
3: Ну, почти, можно и так.
2: Ну вот. А что в итоге, кстати, сломалось-то?
3: Да там рулевая рейка, получается. Начала стучать.
2: Ну что, 200? 250?
3: Да я ничего не заплатил, я ее вернул в салон.
2: Не, я имею в виду, что стоимость.
3: Ремонта?
2: Да.
3: Нет, мы ее не стали ремонтировать.
2: Не, я имею в виду, хотя бы ты наводил справки, почем
3: она? Нет, она застучала. Я сразу поехал к юристу, там в течение 2 недель это дело произошло.
2: Ясно.
3: И мы вернули просто тачку.
2: Ну, это вот, к сожалению, на пробегах такие вещи выползают, и у Toyota это, ну, бывает. Да и у многих производителей такая штука случается, даже на более ранних пробегах, так что не переживай.
3: А так бы я бы влетел бы косарей на 200, да?
2: Ну, вот я и говорю, да, рейка это в районе 200.
3: Понял. Ладно, спасибо большое вам за совет.
2: Тебе спасибо, удачи в выборе. Следующий звонок принимаем. 237-104. Вы можете дозвониться в прямой эфир. Кто у нас на связи? Алло. Алло. Доброе утро. Да-да-да.
4: Александр, доброе утро.
2: Очень плохо вас слышно. Говорите ближе к телефону. Гарнитура плохая.
4: Алло.
2: Да.
4: Алло, алло.
2: Да, вы в эфире, мы вас слышим, но плохо.
4: Сейчас, одну секундочку. Алло.
2: Во, вот отлично, давай, рассказывай.
4: Знаете, вот недавно ездил в отпуск на Кавказ, и вот хотел ко всем водителям обратиться, кто любит устанавливать светодиодные фары.
2: Угу.
4: Это на самом деле такой ужас вообще, вот каждый... Не каждый второй даже, процентов 90 водителей сейчас ездят на этих диодных лампах,
2: uh-huh.
4: и ночью это просто невозможно. То есть слепят абсолютно все, все ездят на туманках, на основных фарах, у всех везде диоды, вообще ничего не видно. Uh-huh. Вот, ну, то есть не встречка, то есть если на встречке все слепят, если сзади ездят, все слепят. В общем, я хотел сказать так, что не стоит ставить всем светодиодные вот лампы в обязательном порядке, потому что машина под это не приспособлена.
2: Но...
4: И вы как бы мало того, что себе как бы особо плюса не даете везде, так еще и всем остальным мешаете и создаете как бы аварийные ситуации.
2: Сейчас, видишь, еще я бы разделил проблему на несколько частей. То, что мы с тобой обсудим, это, конечно, вопрос, связанный с неправильной установкой оптики там, и так далее. Подобрать иногда даже проще галогенку, она будет эффективнее светить, чем просто светодиод. Люди втыкают, куда не положено, ксеноны, биксеноны и так далее. То оптику, которая не предназначена для подобных манипуляций. Это отдельная проблема. С ними пускай разбирается ГИБДД и штрафует, на штрафстоянке забирает, что хотят с ними, пускай делают. Вот, сейчас еще вторая проблема. Очень много китайского транспорта, в котором оптика тоже светит коряво. Честно, вот прям коряво, но она очень яркая. Я по себе знаю, потому что ночью вот ехали на премиальном китайском автомобиле, и все, вот ты только дальний включаешь, все вообще там просто, ближний включаешь, снова тебе моргают. Блин, что вообще выключить свет? Ну, если он так светит ярко, я что сделаю? У меня даже был опыт какой. Купил себе автомобиль на светодиодной современной оптике. Она адаптивная. И ко мне во дворе подскакивает мужик, дождь идет, знаешь, там, и давай орать на меня, выключи дальний. Я говорю, я на ближнем, смотри. Он смотрит и говорит, а что так ярко? Я говорю, я не знаю. Я уже в ноль опустил фары, чтобы не слепить никого. И все равно слепит, понимаешь? Еще же очень много частного. То есть сказать, что прямо 90% все ездят с неправильно установленной оптикой, не могу. Нет такой статистики. Видел, попадались, знаю. Но не 90%. Но то, что вот современные даже автомобили на светодиодках реально слепят транспортный поток, особенно высокие автомобили, это факт. Вот прямо факт. И, к сожалению, с этим придется как-то жить, мириться, я не знаю, либо это может какой-то регламент изменить технический. Спасибо тебе за то, что озвучил эту проблему. Ну, мы будем держать руку на пульсе, конечно. Мы периодически вопрос автосвета поднимаем у нас. Сейчас соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Тепло ли тебе, девица?
7: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
6: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
8: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
9: Реклама.
10: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
11: Свет!

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Алло, кто это?
5: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы. Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. «Септик» с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
8: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
10: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
9: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
11: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСА «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
12: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
13: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
12: И квартира в орбите.
14: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
15: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
16: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Уральский кофейный фестиваль.
18: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
17: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А. 0+.
19: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
20: Катапульта.
21: Доброе утро. 8 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
22: В это время с нами новости на радио «Пилот».
21: Спонсор выпуска ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41 район в Торчермет.
23: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Новый кампус медуниверситета за 14 миллиардов рублей построят на Визе. О планах рассказал губернатор Денис Паслер. Предварительно заявленные параметры – площадь порядка 76 тысяч квадратных метров. А место конкретно Виз очень удобно, я тут согласен. Там хорошая транспортная доступность, близкое расположение к центру, недалеко находятся клинические базы, чтобы студенты будущие могли не только учиться, но и проходить практику.
21: Хорошо.
23: Медиков очень не хватает нам.
22: Нам такое нравится. Вчера что-то были новости о том, что там эти разлетелись матрасы.
23: Это в каком-то кампусе, да, рядом, да, с каким-то, да, кампусом
22: там
23: случилось.
22: Там обновление идет, и матрасы, видимо, складируют, чтобы вывозить. И ветер вчера поднялся такой, что их разметало, и там студенты, давай, о, что случилось? Сбежали матрас!
23: Как в сказке Федорина Горя, там, помнишь? А после вылета Криштиану Роналду с чемпионата мира по футболу цены на билеты рухнули на 60%. Входные билеты на матч в Лос-Анджелесе подешевели, если раньше стоили 3000 долларов, самые дорогие, самые дальние места, то сейчас их отдают уже за 1000. Причина — вылет звездных сборных США, ну, как бы хозяева, само собой, и Португалии, потому что многие пытались попасть на Роналду на последнего матча на чемпионате мира, а сейчас смысла нету.
24: А я, наоборот, читала, что там сейчас какие-то бешеные ценники на финал уже стоят.
23: Ну,
24: по
23: на финал,
24: 4
23: да.
24: миллиона.
23: На финал, да, ну, 4 как? Миллиона рублей. Потому что, ну, на, да, финале выступать будут звезды. Во-первых, ну, да, Джастин Бибер. Во-вторых, поговаривают, что может и Тейлор Свифт выйти. Ну и, само собой, финал. Там, скорее всего, схлестнутся опять Франция и Аргентина. Там дикий ажиотаж.
24: Ну, так что?
22: Ну, непонятно пока кто. Я лично за Норвегию болею.
23: Холланд вообще красавчик.
22: Подожди, Египет же все.
23: Египет вылетел. Аргентина их обыграла, да. Там уже скандал очередной устроили, что все подсуживают Месси, все за Аргентину топят. Там какие-то офсайды не замечают.
22: А я вот смотрел ночью, как Криштиану Роналду на своем собственном царском самолете вылетает.
24: Не плакал он там? Нет. Все делают ставки.
22: Я, знаешь, я бы с таким самолетом вообще бы не плакал. Да, знаешь, что там плакать-то?
23: Ну, в справедливости ради, на благотворительность он тоже много денег отдает.
22: Да, это, кстати, не спорю. Просто такой, знаешь...
23: И вчера вот мы новость обсуждали, заплакал он или нет. Все-таки букмекеры сказали, что не заплакал, и поэтому там 1000 людей, которые на его слезы поставили, короче, проиграли, остались без денег. Сейчас тоже нам скандалы судятся.
22: Везде деньги, везде замешаны деньги.
23: Вот заплачет или нет Сашка Морозов на юбилей катапульты? Давайте ставки делать.
22: Нет.
23: Неинтересно с вами. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
0: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
2: Климат-контроль катапульты.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Remax Motor Subaru Center Екатеринбург-Юг» на Московской 214А.
4: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменский сегодня обещает плюс 26, временами дождь. А в Ивделе и в Североуральске до плюс 28-29 с переменной облачностью.
3: В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь и гроза. Днем температура воздуха плюс 25-27.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:04 в Екатеринбурге. Сегодня 9 июля, четверг на календаре. И вот как сообщают синоптики, в ближайшие дни жара и дожди. Вот так.
1: Получилось.
2: Ну и ладно. Ну и очень-то хотелось. Ну и пожалуйста.
3: Ну и что? Я согласен с Сергеем и мнение его поддерживаю. В эфире утреннее шоу «Катапульта». С вами Мороз Триланович Королев. Самое главное, ребята, мы готовимся к круглой дате. 17 июля 2026 года исполняется 20 лет утреннему шоу «Катапульта». Прочувствуйте, 20 лет. И вот в честь 20-летия мы весь июль на радио «Пилот» разыгрываем крутые летние подарки. У нас бассейн, мангальная зона, детский велосипед, батут. Следующий понедельник, 13 июля, в прямом эфире «Катапульты» мы разыграем один из призов среди тех, кто правильно отвечает на все вопросы недели. Каждый день в «Катапульте» мы озвучиваем вопрос. Задача ваша – ответить на него в личных сообщениях в нашей группе ВКонтакте «Радио «Пилот Екатеринбург» и никак иначе.
0: И, внимание, сегодняшний вопрос. Кто из ведущих «Катапульты» выступал в исправительной колонии?
3: Боже мой. Ну, давайте так. Боже ведущих мой. Четверо.
0: Да.
3: Поэтому тут какие просто варианты выбрать, могут
0: да.
3: быть?
0: Да.
3: Ну что,
0: одного.
3: Это вот Лина с ансамблем, может, пела, может, Серега да. рассказы читал, может, Настя диджействовала, может, я корпоративчик вел. Вот
4: корпоративчик?
0: А почему бы нет?
3: Тут по-разному можно подумать и прислать свой вариант ответа, который вы можете написать в личных сообщениях в нашей группе ВКонтакте.
0: Партнер проекта ООО «Регинос». «Регинос» — официальный дилер «Хавейл» на Высоцкого 3 и на Грузовской 63.
3: Ну, слушайте, во-первых, мы тут периодически обсуждаем вопросы погоды и так далее. Погода действует по-разному, и жара, конечно, на людей действует печально. Люди лезут везде, лезут туда, куда не надо. Но даже когда лезут туда, куда надо, там тоже куча всего.
4: И вот к чему?
3: Я к тому, что на Южном Урале сейчас, пока, слава богу, нет никаких эпидемиологических заявлений, но все же по России вообще паразиты гуляют, которые под кожу проникают, называется циркариоз. Эта штука, это зуд купальщика, если в простонародье. Очень много в соцсетях это обсуждается, ну вот конкретно в Челябинской области, после купания в Тургояке, 4 человека сразу, и там еще подростки, покрылись красными пятнами, в общем, сейчас проходит лечение. Москва, Тула, Тамбов, Нижегородская область, Свердловская область, Челябинская, Башкирия, Краснодарский край. В общем, в воду лезть опасно, потому что там тоже своя жизнь какая-то протекает. Особенно циркарии живут в слабо проточных водоемах, либо в стоячих водоемах.
0: Озерах, ну.
3: Да, ну, это может даже не озеро, а чаще какие-нибудь прудики.
0: Водохранилище.
3: Вот такие, знаешь, да? Ну, блин, ну, Тургояк, большое озеро. Так-то.
0: Вообще-то, да.
3: Вообще-то. Даже слабое течение, оказывается, циркарием пофигу, тоже могут прилипнуть. Поэтому, ребята, купаться по ходу
0: не
3: можно
0: купаться.
3: Только в бассейне.
0: А если помыться потом?
4: Слушай, нет? В бассейне тоже нет, опасно. Там тоже можно что-нибудь подцепить. Даже забеременеть, как некоторые говорят.
3: Даже в ванной опасно. Да что ж ты будешь делать?
2: Не, я помню, по-моему, в прошлом году мы обсуждали, что у нас на Шарташе тоже люди купались, и потом вот эта штука у них тоже появлялась.
4: Девки в озере купались, да.
3: Да, циркариоз нашли.
2: А вот это уже другая история.
0: Целый день они чесались.
3: Честно, я последнее время вообще что-то к этому водоемам доверяю.

0: минимуму.
1: Как-то... Я вообще им никогда не доверяла. Я
0: просто прям... каждый год у нас одна и та же новость в начале купального сезона о том, что ни один водоем не одобрен. Да. Все, вот, все. Собственно, на этом все.
1: Даже проверять никто не... Да, короче, нельзя.
0: Парам-парам-пам. Сейчас будем принимать звонки. Впереди игра «Это может знать каждый». 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы, выигрывайте призы.
2: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт Brothers Defense. Джентльмен.ру.
8: Я же сказала, надо.
9: Надо, значит, едем в Азбуку Сада.
8: Сегодня хвойные посмотрим.
9: Азбука Сада. Садовый центр нового поколения. С огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
8: Все, что надо в Азбуке Сада.
9: Природа вдохновляет, Азбука Сада воплощает.
8: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
10: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Четверть века под открытым небом.
12: Юбилейный open-air года.
11: Карнавал.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта. Бабах!
3: Хочешь выиграть призы? Прямо сейчас звони 237-104. Ждем тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:14 в Екатеринбурге. Конкурс «Это может знать каждый» у нас начинается. Его спонсор ООО «Большие бассейны», термальный комплекс «Юга».
3: На связи у нас Денис. Он электромонтер. Здравствуй, Денис.
2: Привет.
4: Да, здравствуйте, доброе утро всем.
3: Ну,
4: доброе
3: ты как утро. Этот, с когтями не птица летит и матерится, да, я правильно понимаю?
4: Да, да.
2: Ну, на столбы, нет, в смысле, залезаешь.
3: На все подряд.
4: На столбы нет, на самом деле, это обслуживание башенных кранов. Вот, может быть, вы даже видели, у нас одна из самых больших компаний, Айкран.
3: Нифига, это ты на самую верхотуру туда лазишь?
4: Ну, получается, да, да, приходится. Вот видеооборудование там включаю, камеры устанавливаю.
3: Слушай, а ты видел этих двух руферов-то, которые на Empire State залезли?
4: О, нет, такого нет.
3: Ты чего?
2: Новости не смотришь?
3: Ты чего? Они залезли там, флаг
5: на
3: растянули
5: весь мир
3: там.
5: Известные
3: сейчас,
5: стали.
3: Ты что?
6: Россияне причем, по-моему.
3: Самая большая высота ты вот на какой был? На самом верху?
4: 100 метров, наверное, ну, 120, ну, даже, может, 150.
3: 150 метров?
6: Без страховки?
3: Да как без страховки? Что, больной, что ли?
4: Ну, без страховки. Там можно и без страховки, у нас вокруг так все равно огорожено. Поэтому
2: чем?
4: Когда залезаем, то без страховки. А если куда-то вылезать на стрелу, например, то, конечно же, обязательно страховка, да.
3: И ты прям на стрелу лазишь вот так?
5: Прямо тебе человек говорит, да.
4: Так, а со страховкой?
2: Ну,
4: да,
2: там качает.
3: Подожди, подожди, в каком возрасте ты...
2: Начал пить магний.
3: Нет, просто у меня вопрос. Как близкие относятся к тому, что ты там на самом-самом верху лазишь вот это?
4: Ну, примерно такая же реакция, как у вас. То есть маме там кружочек запишет и видит. Ой, господи, боже мой, какая высота. Ну, да, как бы высота, ну, привыкаешь, в любом случае, тут уже...
3: Кружочки он там маме пишет.
5: Ой, родители всегда переживают, тут на шпагат сядешь, и он ух, на шпагат
3: сядешь. Так, короче, Денис, ну, восхищаюсь? Ну, давай вот сейчас поиграем. У нас для тебя есть три вопроса, и сегодня это вопросы о Турции.
2: Давно ли ты был в отпуске в Турции?
4: Ой, очень давно. В Турции вообще ни разу. В Египте был, да, но это было лет, не знаю, 8
3: назад. Ну что, давай про Турцию сейчас.
2: Да.
3: Что тебе в голову там придет? Не знаю уж, как, на чьи знания ты будешь опираться. Но все же, три вопроса ответишь правильно, приз будет твой.
2: Итак, какой город является столицей Турции?
3: Стамбул, Анкара, Анталия.
4: Предполагаю, что Анталия.
3: Анталия столица. Прилетаешь в Анталию.
5: Конечно, от новостей далеко.
3: Еду в Анталию проветрить гениталию. Помните эту песню?
2: Да, да.
5: Но песню нет.
6: Ну так что, мы принимаем ответ?
3: Анталия, Анкара или Стамбул?
5: Ты, конечно, хороший парень.
3: Ну.
5: Но новости даже
3: разминочный вопрос, братец.
4: Разминочный, да?
3: Да.
4: Все города вроде бы известные, да, и Стамбул вроде бы. Ну как будто бы Стамбул.
5: Ну, как будто бы.
3: Как будто бы.
4: Как будто бы Стамбул, да.
3: Да, то есть это столица Турции.
4: Думаю, да, Стамбул.
3: Ну что ж, Денис, будь аккуратен на высоте. К сожалению, ответ неправильный, как будто бы.
5: Запиши нам там кружочек.
3: Ну, давай там аккуратнее. Мы следующего слушателя примем. 237-104.
2: Алло.
3: Два варианта осталось. Сложный вопрос. Алло.
7: Алло, здравствуйте.
3: Как зовут тебя?
7: Сергей.
3: Как?
7: Сергей.
3: Сережа, и столица Турции?
7: Анкара.
3: Естественно,
2: конечно,
3: Анкара.
2: Да,
3: ну,
2: да.
3: Да, молодец.
6: Многие на этом вопросе ошибаются.
2: Да,
6: многие.
2: Поехали дальше. Какое из перечисленных морей не омывает Турцию?
3: Эгейское, Средиземное, Каспийское.
7: Каспийское.
3: Да, абсолютно,
2: да,
3: верно.
2: Да.
3: Молодец.
2: Ну и такой вопрос. В Турции у туристов очень популярен кашикчи. Что это такое?
3: Это такой десерт, это такой курорт или это такой алмаз?
2: Ох.
3: Кашикчи.
2: Те, кто бывали в Турции, видели эти надписи.
3: О, везде. Слушай, ну, кашикчи, это что? Это десерт, курорт или алмаз?
7: Пускай будет десерт.
3: Десерт, мы принимаем.
2: Ну,
3: да, ну, звучит,
2: похоже очень.
3: Звучит как-то очень вкусно.
2: Ну, как тебе сказать?
3: Сразу там кашикчи, и ты такой сразу слюна пошла. Но по факту, дружище, это алмаз такой. К сожалению, тоже неправильно ответил.
2: Да.
3: Но ничего, мы тебе желаем хорошего дня. Давай, кричи катапульта. 3-4.
7: Катапульта.
8: На радиопилот.
9: Информация на правах рекламы.
10: Еще один душный день в городе.
11: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
1: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
8: Дети в восторге, родители в потоке.
1: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Култышев ВВ», картинг-центр «Картстар» на «Героев России 2».
1: Интриганка и разлучница, выскочка, подлюка, гадина.
2: Это я,
3: Лина.
2: Доброе утро, 9 часов 25 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Слушайте, из-за ситуации с бензином, конечно, люди на какие только ухищрения не идут, даже ряжеными там наряжаются, предваряются, кем только не могут. В общем, в Забайкале случай, 21-летний парень переоделся в полицейского, чтобы заправиться без очереди, форму купил в интернете на карнавальных...
0: И что, торопился на задание, что?
2: И на АЗС представился участковым, там, ну, в общем, заправился без очереди, он все же смог, но настоящие полицейские заметили, потому что они тоже стояли там же.
4: Не заправляли.
5: Неудачник года.
2: Да-да-да, стояли, ждали, а этот, видишь, хитрый, ушлый, но заметили в ходе рейда, теперь ему грозит и штраф, и конфискация, естественно, этой формы.
0: А бензин?
2: Просчитался. Не, ну, бензин-то он уже заправился, но, тем не менее, все, и оштрафовали. Ну, это просто, да, зачем?
5: Ну... Можно? Ну, видимо, чувак не самый умный был, не отдавал себе отчета, что вот может так получиться.
2: Слушайте, я даже читала, что люди, ну, там, наклейки сидят инвалидности, там, еще что-то, вообще просто...
4: Да что только, кто не, да, да, да, да, только да. Не начинается в разных регионах по-разному. Я очень надеюсь, что ситуация исправится, и у народа отляжет вот это вот, как ее...
0: Трясучка.
4: Бензин головного мозга закончится.
5: У нас же даже был, по-моему, какой-то блогер, который на заправку приезжал, показывал, что сделал имитацию бака топливного, а у самого там вместо бака канистры. Он прям сидел на заднем сиденье, заправлял канистру.
4: Не, ну подожди, на некоторых компаниях там ограничения по 40 литров, ты как бы можешь один раз только залиться. Просто есть люди, которые за ночь объезжают кучу
0: заправок,
4: и наливают себе там по 200, по 300 литров и тоже это выкладывают. Зачем вы это делаете? Не понимаю, честное слово. Второе, жуткий ажиотаж там, где мало инфраструктуры. Приведу пример. Например, там в 5 утра, грубо говоря, там где-нибудь в центре города на заправке попроще, а вот в Академии там трэш творится круглые сутки. Там очередь, я буквально вот когда вчера или позавчера проезжал, там очередь начиналась с прилегающей улицы из-за поворота. Машин 100-120 вот так вот стоит. Ну, это же это ужас, ребят. Ну, вы это время, которое стоите там, вы могли бы спокойно отдохнуть, выспаться, пораньше встать, уехать в центр и заправиться. Ну, я не знаю, это вот беда, проблема, к сожалению, ну,
2: некоторые...
4: она постоянно повторяется.
2: Да, переходят на другие виды транспорта, например, на моноколесо. О! Вот в Питере такой вот на моноколесе. Ну, правда, такой маньяк попохват. По камерам видеонаблюдения сейчас его ищут. Подъезжает к девчонкам, шлепает их по ягодицам, показывает средний палец и уматывает.
0: А еще средний палец показывает?
2: Ну, завлекушка такая.
0: Обидно.
2: Значит, таких эпизодов
4: ну, вот
2: зафиксировано минимум 6. Одна из пострадавших девушек, кстати, фитнесом занимается девушка. Ну, понятно же, кого он трогает-то. Вот, значит, шла в спортзал. Ага. Сзади подъехал вот этот в шлеме. Ну, все характерно для моноколесников. То есть он как бы это в экипировке. Шлепнул ее и уехал. Спустя примерно 20 минут девушка опять его заметила, успела сфотографировать его со спины, и после того, как эта история получила огласку, там еще другие девушки связались с ней и тоже пошли все в полицию, сейчас его ищут. Ну, хотя не так уж и много людей на моноколесе, я думаю, по Питеру.
5: Один всего, мне кажется, на весь город.
2: Тем более, там это недалеко от Питера, это Мурино, что ли. Ну, в общем, не в центре.
4: Когда его поймают, какое наказание?
2: О,
4: я предлагаю попу за попу.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Картстарт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв. Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города. Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт». Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
6: Реклама.
7: 3 дня
3: дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артик Асти и Нилетто. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 13+.
6: Кружка с квасом.
9: С кефиром вообще-то.
10: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
11: Это Глобус. У нас так принято.
12: Щербакова 4. 0+.
13: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Линимакс Литекс 3. Объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркете.
14: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
15: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
16: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
17: Академия сантехники.
16: Смесители.
17: Академия сантехники.
16: Водонагреватель.
17: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
18: Ого! А что это у вас тут происходит?
19: Мы построили катапульту.
20: Но она не работает.
19: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
20: Поможешь?
18: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
20: Да! Ура!
21: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
20: Она на горках.
21: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
22: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
23: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
24: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
25: Катапульта.
26: Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:35 в Екатеринбурге. И сейчас самое время рассказать о ситуации на дорогах. Спонсор проверки ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda. Расточная 38. Телефон 372-77-77. На посту, конечно, Санюк уже стоит. Давай расскажи, как там.
2: Доброе утро, автомобилисты. Продолжаем немножечко о недвижимости говорить. У нас сейчас пробки скапливаются в районе вокзала, и съезд в сторону Космонавтов затруднен, потому что на Челюскинцев авария. Затруднения начинаются еще до ДКЖ. Затруднения в движении плюсом еще присутствуют на Восточной, съезд в сторону вокзала, и на Восточной в районе Первомайской. Также затруднения на улице Куйбышева в районе Хохрякова в направлении Московской горки, на Ленина в направлении площади. Ну, это стандартная ситуация, не сильно страшная. Старый Сибирский тракт со стороны Декабристов чуть сложнее. Там, напомню, сужение под Калиной, и, к сожалению, быстро проскочить не получается. Но ничего, это же достроят и откроют. Плюсом вырос трафик со стороны Жибайки по Малышево перед Комсомольской. Остальные участки по-прежнему заняты на Московской в районе Волгоградской и Денисово-Уральского в сторону центра, в районе Южного автовокзала Пощерца, а также на Амундсена на объездной. Напомню, что там авария перед объездной, перед Амундсена по объездной. И, возможно, сейчас резко вырастет трафик со стороны Московской. Поэтому повнимательнее будьте, объезжайте пробки, ну и, конечно, соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме «Купи машину».
4: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
5: Березовский! Так рядом же! Поехали!
4: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
6: Кредитор по «Автобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
7: В «Монетке» вкусно и выгодно. Колбаски «Деликайзер» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
9: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
10: Подробности на мотивтелеком.ру.
11: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
12: тоже готова. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
11: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
13: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСА «СКМ «Ривер». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
14: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? А мода Джейку Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Амода и Джейку дарим каска, 3 ТО, антикор, защиту вашего авто и бак бензина в придачу. Весь месяц праздничной выгоды до 970 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Амода Джейку Июль, переулок Базовый, 38.
15: АО КСК «Югория», акции до конца июля этого года.
16: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
17: Катапульта.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 9 часов и 51 минута.
1: В это время на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Интересная информация мне попалась буквально вот только что. Россиян обяжут спасать почту из собственного кармана. Короче, Госдума приняла закон, по которому у всех юрлиц и ИП появится обязательный электронный почтовый ящик на госуслугах с ежемесячной подпиской, то есть платой. Через этот новый ящик будут приходить официальные письма от госорганов, а вырученные деньги пойдут на возрождение и спасение Почты России.
3: Чего? Подожди, они и так приходят все эти письма об оплате каких-нибудь налогов там,
0: да,
3: или
0: а
3: что-то.
0: А вот теперь будут приходить только на специальную почту.
2: Будет обязательный
3: это для,
2: почтовый
3: это
2: ящик.
3: Это не для физлиц, лиц,
2: юрлица и ИП. Да, да. Уж не знаю, насколько это будет прибыльно, но вот пока планируют такую.
3: Что ее возрождать? Мир. Это же...
2: Ну, не возрождать, а спасать. Там что-то очень сильно, очень большие долги у нее, на грани банкротства находится.
3: Разворовали?
2: Работать некому.
1: Что-то непонятно, короче.
2: Подробности не знаю. Ну вот, пожалуйста.
1: Посмотрим, насколько это, конечно, действенно будет. Ну ладно.
2: А кофе к концу года может стать настоящей роскошью, об этом предупреждают экономисты. Минимальная стоимость чашки, по оценкам, вырастет до 400 рублей. А это примерно на 30% вот выше, чем год назад. Главная причина, опять же, экстремальная засуха в регионах, где выращивают кофе. В прошлом году, по-моему, так же было.
0: Да, да, но
2: тоже подорожал.
0: Подорожал кофе.
2: Вот в этом
1: да
2: году подорожает еще
1: сильнее.
2: Да и шоколад
1: все подорожает, и кофе, и шоколад, и все-все-все, так что...
2: Везде засухи, короче. Только у нас в Екатеринбурге дожди.
1: Ну, знаете, умеренное потребление кофе...
3: Может, кофе уже начнем выращивать у себя на городе?
2: Давай, пожалуйста.
3: А что?
1: Гайд, пожалуйста.
2: Там у вас на автовокзале есть какой-то пятачок вроде бы бесхозный, там выращивать. Мы будем собирать. А у этого...
3: Того.
2: У Дэвида Бекхэма, даже забыл, как его зовут, появился конкурент жесткий. В Великобритании фермер по имени Грэм Барретт установил сразу 2 мировых рекорда. Вырастил самый большой слоновий чеснок весом 2 килограмма. Попал в книгу рекордов Гиннесса. Как самый большой и как самый тяжелый чеснок в мире. Диаметр одной только головки составляет 20 сантиметров. И там где-то тихо Дэвид Бекхэм завидует ему. Да,
1: слушай,
2: да,
1: а
2: да,
1: что-то прям... последнее время бомбит от английских фермеров.
2: Что у них за удобрения
1: вот
2: такие волшебные?
1: Вообще,
2: да?
1: Один делает онлайн-шоу, второй хвастается на весь мир своими курами, третий чеснок слоновий растит. Еще что? Раньше были английские ученые, теперь английские фермеры. Что быстро перестроились ребята вообще.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
7: Похоже, лето совсем уж не будет.
8: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри Плюс», официальный дилер «Теннет», Березовский тракт 11А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменский сегодня обещает плюс 26, временами дождь. А в Ивделе и в Североуральске до плюс 28-29 с переменной облачностью.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Днем температура воздуха плюс 25-27.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру.
12: Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро. 10 часов в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. 9 июля, четверг. Уже мы свыклись с этой погодой.
1: Уже не ноем. Что там?
0: Как? Ноем, но не так сильно. Плюс 22 сейчас за окном. Влажно в городе и обещают сегодня тоже дождь.
1: В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». Всем здрасте. Мороз Триланович Королев у микрофона. И вместе с турбокартингом «Радио Пилот» объявили фотоконкурс на тему «Я у мамы гонщик».
2: Или
1: гонщица. Не в смысле врун или врунья, а гонщик прям вот со спортивным характером, быстрый. До 17 июля вы можете прислать на сайт «Радио Пилот» фотографии со своими маленькими гонщиками и гонщицами. Ждем ваших фоток, ребята.
0: Да, 17 числа уже будем подводить итоги, причем в вечернем навигаторе. 5 победителей. Они получат сертификаты от турбокартинг. То есть фотки можно на великах, на коляске, почему бы нет.
1: Да, везде, на чем можно гонять, все
0: да,
1: можно.
0: Да. Вот, да.
1: И главное, ребята, помните, мы фотографии просим присылать. Уже есть фотки, которые присылают.
0: Да,
1: но, но голосовать мы не просим.
0: Да.
1: У нас все рандомайзером выясняется.
0: На сайт pilotfm.ru заходите, и там прям есть вот фотоконкурс. А партнер проекта ООН «Новый картинг» и еще больше драйва на инновационной 8.
1: А теперь немножко, раз у нас тут для родителей, про детей.
0: Так,
1: вот
0: давай.
1: Про мат-капитал новость сегодня прилетела. На первого ребенка в 2027 году может вырасти до 767 тысяч рублей.
0: Так.
1: То есть почти 800.
2: Ну, это индексация, по сути.
1: Да, да, да, да, да, индексация. Вот. Размер выплаты планируют увеличить по сравнению с предыдущими годами. А если семья ранее не оформляла мат-капитал на первого ребенка, да, то после рождения второго сумма выплаты будет 1 миллион 13 тысяч рублей.
0: Опачки.
1: Такие дела.
2: Ну, все, миллионеры.
0: Мы с тобой, Лина, какую сумму получали?
2: 400 с чем-то.
1: Да, еще почти в два раза.
3: У меня тут у лучшего друга, но я уже рассказывал.
2: Профукали время свое.
3: Родились двойняшки, две девочки, теперь у него получается трое детей. У него проблема последние полгода. Он тупо не может квартиру найти в районе Мичуринского, куда бы влезли трое детей. Потому что либо все разобрали, либо все маленькое.
2: Как не влезли трое детей? А что с ними?
1: А что там маленькое, двухкомнатное? Только.
3: Да, либо маленькие, либо уже все распродано.
1: Ну там же, видишь, да, если это разнополые дети, то тогда вообще...
3: У него две девочки, один мальчик.
1: О, да. Парню барская комната вообще достанется, да? А две сестры
3: либо
1: будут
3: на
1: ходить
3: кухне
1: и его мудузать.
3: Да, либо на кухне будет жить.
2: А не жирно? А вот трехэтажную кровать эту и все.
3: Трехэтажную. Как пожарные части, либо как в этом, у солдат в казармах.
1: На лестничную клетку вон Лина вообще бы.
3: Как в Гарри Поттере под лестницей его, да, в каморке.
1: Ладно, не, ну, в любом случае, пусть смотрит тогда ИЖС, что ему делать.
3: Ну, вот он этим и занимается. Я говорю, так сам построй.
1: Конечно, нет, там как бы можно реально, считай, вот с дополнительными выплатами, там можно нормально разжиться за городом.
2: Можно и, как этот гектар-то, скажи,
3: Дальневосточный. Куда уехать?
1: Как избавиться от друга? Гад тебе быстро подкинем. Ребята, сейчас будем принимать звонки. У нас впереди музыкальная игра «Секундомер». 237-104, звоните, песню угадывайте, призы выигрывайте.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Еще один душный день в городе.
11: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
12: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
13: Дети в восторге, родители в потоке.
12: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf.

0: 6+.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 1820. Сайт turbokarting.ru.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу.
7: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1897. 0+.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта.

0: Не думай о секундах свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро. 10 часов и 13 минут в Екатеринбурге. И прямо сейчас мы начинаем конкурс «Секундомер». Кто у нас на связи?
3: На связи у нас девушка-супервайзер Екатерина.
2: О, супервайзер.
3: Здравствуй, Катя.
4: Привет. Привет.
3: Ты практически супергёрл?
4: Да.
3: А что за товары ты там расставляешь?
2: Чего, забыла?
3: Что за товары? Это какие-то для взрослых, что ли?
4: Нет, нет. Адреналин, Лейс, Вест-кола.
2: Короче, гадю всякую.
5: Вот это все, что запрещено теперь лицам до 18 лет, правильно?
4: Ну, чипсы-то кто запретил до 18 лет?
3: Слушай,
2: родители.
3: А сама-то вот все эти вкусы попробовала, да? Там же чего у вас? Бишбармаки, шампанское, что-то какие-то, чего только не накидывают.
4: Ну, конечно, попробовала.
3: Ну и что, как? Как тебе с шампанским?
2: Как вообще шампанское?
4: Лейс шампанское.
2: Да, да, да, да, да.
4: Мы потом его еще полгода продавали.
5: Там игристое, игристое как-то вот так вот называется.
3: Да, да, да. Разыгрись. Ладно, Кать, мы для тебя приготовили песню, взяли из нее 10 секунд, и только одну из наших 10 даем на выбор. Какую по счету возьмешь?
4: Давайте третью.
3: Она для тебя 3 раза прозвучит. Надо сказать, кто поет и как называется песня. Итак, первая попытка. Поехали. Мы с тобой бежим.
2: Еще раз.
3: Вторая. И третья попытка. Ну.
2: Все. Неудачный.
5: Голос, конечно, такой еще затюненный.
3: Ну, сейчас современные певцы все такие. Есть варианты какие-нибудь, Катюш?
2: А?
4: Нет, вариантов нет.
2: Ну и ладно.
3: Ну что? Ну,
2: зато у тебя есть лыж шампанское.
3: Это уже продали, надеюсь. Ну что, Кать, мы тебе желаем хорошего дня. А вот кто догадался, что это за песня, прямо сейчас можете позвонить. 237-104. Ждем автора-исполнителя. Хотел сказать, ждем человека, который нам расскажет, кто же исполняет эту песню и как она называется. Вот человек пытается дозвониться, но, к сожалению, не проникает к нам в эфир. Пытается, но не проникает.
2: Вокруг да около ходит. Ой, так, опять сбросился.
3: Да, 237-104, давайте, ребят, звоните, звоните.
2: Это Сашкина, кстати, любимая песня, алло.
3: Да, мне нравится, мне прям реально нравится, алло.
6: Добрый день.
3: Как зовут тебя?
6: Сергей.
3: Сереж, кто поет и как песня называется?
6: Мэри Гу.
3: Ага.
2: Толстовка. Да, Мэри Гу, Толстовка.
3: Молодец. Вообще, на самом деле, такой лайтовый, хороший трек, отличный. Из него можно настряпать кучу ремиксов. Он и в эфире слушается нормально. Вот как он звучит.
7: Нам все надоели на этой тусовке. Мы с тобой бежим босиком по парковке.
3: Нормальный, хороший такой, молодежный.
8: Да, знаешь. Сойдет, ладно, говорит.
3: Ну, конечно, не ел сабмарин еще.
5: В машине под нее, да, самое то, мне кажется, разгоняться.
3: Поздравляю тебя с победой. Кричи «Катапульта», призы будешь выбирать за кадром. Давай, 3-4.
9: Катапульта! На «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Култышев ВВ», картинг-центр «Картстар» на «Героев России 2».
1: Ты изменилась, похудев, и даже выглядишь моложе.
2: Такая уже, да, какая-то потертая.
3: Лина,
4: это я.
2: Доброе утро, 10 часов 22 минуты в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». Слушайте, вот эта свадьба Тейлор Свифт. Вот чтобы вы понимали уровень сюра, там фанаты Тейлор Свифт и этого ее мужа уже теперь раскупили окурки, мусор с ее свадьбы. Вообще все, что там было, значит, распродается. Там чувак, он называет себя художником, но, по сути, на самом деле подбирал и мусорщик. Ходил вокруг арены, где вот было это торжество. Он там много кто ходил. Но вот он был один из тех, кто там собирал весь мусор, который оставляли гости. Так кто-то это выбрасывал. Мусорщики, да, все это складывали, куда-то увозили, а он это, так это ж можно продать. И вот среди лотов, которые он выставил на продаже, сигаретные бычки, но непонятно, кто там курил, то есть это мог быть кто угодно.
5: Может, он сам.
2: Тест на овуляцию, крышки от бутылок с водой, леденцы, полицейская оградительная лента, соломинки, столовые приборы и даже один левый наушник AirPods. Наверное, это самое ценное.
6: Весь инвентарь с конкурсов собрал, наверное.
7: Я не понял, где трэш-то?
2: Да. Ну, в общем, ну, ты нормально покупать окурки со свадьбы? В общем, эти вещи,
7: слушай,
2: продавались поштучно.
7: Только, я уверен, на этой свадьбе были не только курящие.
2: Ну, конечно, я тебе говорю, он даже те самые тест на овуляцию продавал. Все стоит $25. Стоило, теперь уже не купить. Он все выставил на продажу. За сутки все разобрали. Просто хотя бы частичку с этой свадьбы. Понимаешь, хотя бы.
6: Дорогие фанаты, есть вилки, ложки со второго дня свадьбы Тейлор Свифт.
7: Есть веник, которым деньги подметали.
6: Вот-вот, да, отдадим за недорого.
7: Чего там? Лента «Свидетель года».
6: О, да.
7: Продается.
6: Ну, зачем мы говорим, если Сидни Суини, актриса, продает воду, в которой она принимала ванну, причем это разлетается за 100 баксов.
2: Да, по бутылочкам разлили.
6: Да, дурка просто нереально.
7: Какие-то свиньи ванну принимали, а потом воду покупали.
2: А помните, Бритни Спирс свою жвачку тоже продавала? Нет, но она не сама жвачку продавала. Это где-то она оставила жвачку, кто-то ее аккуратненько взял.
5: Да трусы на Авито грязные продают, ну что вы.
6: Свои? Надя, за себя говори сейчас, мы этим не занимаемся.
7: Просто стирать лень.
2: Да-да-да. Популярный эзотерический ИИ-бот, оказывается. Опять все это черное зеркало в реальности. Предложил девушке, это уже у нас в России, прислать нюцы ради освобождения сексуальной энергии. Это некий оракул Прометей.
7: Оракул.
2: Он представляется сразу всем таким яишкой. Он и психолог, и лекарь, и даже физик. Вот, к нему приходят и гадалки, и эзотерики, все вот эти вот любители тонких этих энергий. И там есть биорезонансная терапия, какие-то практики. И вот некая Анастасия. Так она себя называет, она просто рассказывает, что вот такая ситуация. Значит, обычный разговор с нейросетью, она обсуждала с ботом свою внешность, здоровье, и что-то прекратила. И вдруг через 2 часа этот оракул написал первым, вышли фотки, где ты получаешь удовольствие сама с собой.
6: Так.
2: Вот. И типа это поможет вывести ее энергию из тени в свет, освободиться от страхов, там и та-та-та.
6: Ну, примерно так же турк девчонок разводит. Что дальше
2: ну,
6: было?
2: По сути, да. Ну, она такая, так, это уже
7: сразу
2: рекорд.
7: Освободилась,
2: сразу
7: конечно,
2: освободилась,
7: да?
2: Сразу протрезвела. Что это уже яишка просит фотки. Ну, чтобы понять глубже, так сказать,
6: и ашотники или что?
7: Нет, это такой вот механизм, подобран алгоритм так, чтобы можно было потом с этого ИИ дернуть эти фотографии.
5: Выслала бы что-нибудь фотку, да прикололась бы.
7: Ну, слушай, ИИ вообще
5: сейчас
7: же многие
2: затачивают. Кстати, яичную фотку.
7: А мне шутка дня, знаете это? А в Беларуси ИИ будет называться ИИ.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Картстарт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв. Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города. Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт». Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Реклама.
4: Алло, кто это?
10: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
10: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
10: Еще бы. Сам скоро оценишь.
11: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ох, как!

0: 10 июля «Катапульт» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойные посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте, город Березовский, территория Северная, промзона 18.
4: Люксиум, Умнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесье 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артик и Асти и Нилетто. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании.
6: 12+.
7: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Катапульта.
12: Бабах!

0: Доброе утро, автомобилисты, 10.32 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Киа» и «Хонда Росточная 38». Телефон 372-77-77. Санек Морозов уже готов рассказывать, что происходит на дорогах. Сейчас, секундочку, тебе окно пошире открою. Все, вот, готово. Давай, рассказывай.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Сейчас ажиотаж вокруг кольца центральной гостиницы. Проблемы на Белинского, на улице Малышева, через центральную гостиницу до, получается, плотинки. Затруднения в движении, к сожалению, в этом участке стихийно возникают все время. Еще и осадки, если пойдут. Московская все так же подстаивает на юго-западе в районе Денисово-Уральского и Волгоградской. На Калине свободно, дублер Сибирского тракта нормально. И старый сибирский тракт, кстати, тоже полегче. Комсомольская вот только перед Малышева со стороны Калины подстаивает. В районе промышленного проезда по Шевской есть небольшая аккумуляция транспорта. И подстаивать начал заезд со стороны Пышмы по Космонавтов. В целом трафик спокойный. Пожалуйста, огромная просьба, не нарушайте, не превышайте, соблюдайте правила.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
4: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Катапульта.
1: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро. 10:39 в Екатеринбурге. Мы знаем, что это такое. Это конкурс на радиопилот.
4: О, спасибо, объяснил. Сейчас будем принимать звонки. 237-104 у нас впереди вопрос с тремя вариантами ответа. И ваша задача просто выбрать правильный. Те, кто разбирается, в принципе, в автомобилях, вполне помнят какие-то показатели, могут разобраться быстро.
5: Либо наугад. А приз у нас хороший.
3: Да, Дрозд и аптечка от спонсора, а спонсор конкурса ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
4: И принимаем звонок 237-104. Друзья, дозванивайтесь прямо сейчас, успевайте.
3: Линия свободна, да, можно в легкую срубить призы.
4: Алло.
3: Алло, привет.
4: Здравствуй.
3: Ну, поговори с нами.
4: Да, здравствуй, как зовут тебя?
6: Сергей.
4: Сережа, скажи мне, автомобилист ли ты и давно ли?
6: Давно ли? А, да ли?
5: Ну, так
3: ну сколько лет-то?
6: 15-16.
4: Молодец. 15. Ты наверняка на дороге часто видишь кроссоверы, такие как, например, Хавейл Дарго.
5: Как у тебя, да,
4: ну,
5: Саша?
4: У меня Дарго Икс, ну, такой же,
5: все
4: да.
5: Равно.
4: Видишь же?
6: А вот какой-то, вот прям сейчас.
5: Вот,
4: о, молодец.
5: Много на дорогах, да?
4: Вообще, он в Китае называется Даго. И что это означает?
5: Маленькая лиса, быстрая лань или большая собака в Китае.
4: Это, кстати, тоже забавный факт. Мы тоже об этом говорили, когда они только-только заходили на рынок, да.
5: Ну, хорошо, давай, либо наугад, либо, может, порассуждаешь.
6: Можно еще раз? Маленькая лиса, кто еще?
4: Быстрая лань или большая собака?
3: Даго.
5: Не знаю,
6: давайте быстрая лань будет.
4: Ты уверен?
5: Шустрая почти. Такая, да?
4: Прямо машинка. Вот на 100% уверен.
3: Ну так
4: давай,
3: Сереж.
4: Давай подумаем.
6: Надо главное говорить уверенно, да?
5: Да, говори уверенно.
4: Уверенно, но не прав, к сожалению. Да, быстрая лань, хорошее название, но, наверное, все-таки больше для спортивного автомобиля. Мне кажется, 237-104, кто на связи? Алло.
3: Привет.
7: Алло, здравствуйте, Данил зовут.
4: Здорово, Данил. Ну и что, как Даго-то у них там в Китае? Почему и как называется он?
7: Большая собака.
4: Да, абсолютно верно. Мы еще хихикали, что нифига, если на нашу транскрипцию перевести, получается Big Dog. Да, то есть большая собака такая.
5: Да, действительно. Ну, мы тебя поздравляем. Трос, аптечку от Lucky Motors Хавейл получаешь в подарок от нас. Выиграл.
4: Ну что ж, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта.
2: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
10: Lucky Motors.
9: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
11: Реклама.
12: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
13: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
12: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
13: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
14: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802. 70-65.
15: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. skillpro66.ru.
16: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. С Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
17: Шедевр.
11: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
17: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
11: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
17: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
18: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
19: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалась в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
20: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
21: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Доброе утро, 10.50 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронная, 41, район Вторчермет. Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». В России предлагают создать фонды обновления общественного транспорта. Деньги в них можно направлять со штрафов, которые водители платят за нарушение ПДД. При этом эксперты уточнили, что за счет билетной выручки, ну, билеты, которые покупают за проезд, невозможно обновить текущий подвижной состав.
1: Ну, это понятно.
0: Только если за штрафов.
1: Как бы. Тут бы, видишь, еще успевать амортизировать с такой изменением там цены того, пятого, десятого. В некоторых крупных городах цена уже, конечно, прям пограничная. То есть
2: конечно.
1: Еще чуть-чуть, и будет проще на таксо передвигаться.
0: Ты имеешь в виду общественный транспорт?
1: Да. О, есть просто регионы, в которых разница больше, как вот, допустим, в Екатеринбурге. А есть города, в которых такси очень демократичные цены имеет. Там и пробок как бы нет, и так далее.
2: Но у нас, кстати, пока такси еще держится.
1: Ну, за счет чего, кстати, вот это вопрос?
2: Цены не поднимают.
0: Ну, вроде бы как приоритет дают таксистам на заправках, то, что там им без очередей можно заправляться, либо заправляться там, возможно, где для всех не работает, а вот таксистам можно. Просто речь вот как раз-таки давно уже шла о том, что деньги из тех же штрафов можно на строительство и ремонт дорог направлять, но что-то пока никто не спешит этим заниматься. Да. А тем временем денег на культурные развлечения станет больше, потому что лимит пушкинской карты планируют увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. Также добавят и новые места. До 2000 рублей можно теперь будет потратить на посещение цирка государственного.
1: Когда?
3: Детям, это подросткам.
0: Это, да, для студентов в том числе эти пушкинские карты действуют. Ну, планировали вроде бы как еще для пенсионеров ввести. Я думаю, вам скоро будет актуально.
1: Да пусть вводят, мы только за цирк, когда?
0: Ну, цирк вроде бы обещали вот-вот открытие к концу года. Я прохожу там каждый день.
3: Подожди, 27-й год открытия, нет?
0: Ну, к концу года закончится ремонт, а в следующем году открытие.
1: И почаще наведывайся с инспекциями туда.
0: Да-да, там уже вроде бы заборчик убрали, там уже что-то видно, крыша новая проглядывает.
1: Я видел, уже там облагораживают территорию рядышком.
0: Да. Ну, и немножко новостей кино. Хоррор «Обсессия» стал главным кинохитом года, окупившись 550 раз. Это официально самый кассовый фильм в истории кинематографа с бюджетом до 1 миллиона. При бюджете 750 тысяч собрал он почти 400 миллионов. И самое интересное, что режиссер этого фильма не профессионал, это обычный ютубер, парень, которому 25 лет, пожалуйста, снял почти на коленке фильм и стал самым кассовым.
1: Но ты понимаешь же, что там самое главное, это хайповая тема и сюжет.
0: Да. Там вот, очень всем девочка понравилась, которая одержимую отыгрывает, прям, говорят, идеально. Прям Оскар ей пророчат за эту роль.
1: Ну, посмотрим.
0: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
2: Климат-контроль катапульты.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Римэкс Мотор», Субару Центр, Екатеринбург-Юг, на Московской 214А.
4: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменске сегодня обещают плюс 26, временами дождь. А в Ивделе и в Североуральске до плюс 28-29 с переменной облачностью.
3: В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза. Днем температура воздуха плюс 25-27.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
8: А напоследок я скажу.
9: Катапульта.
3: 10:57 в Екатеринбурге заканчивается катапульта.
4: Итак, что мы знаем
3: Итак,
4: про сегодня?
3: Внимание.
4: Что мы знаем про сегодня? Сегодня обещают осадки, и опять будет это, вот это тропическое ощущение. Я вчера во время дождя, я просто себя поймал на мысли, что, блин, вот я в такую погоду в детстве же спички запускал по этим вот, по ручьям.
10: Ну, сейчас научи,
4: всякие
10: давай.
4: Всякие кораблики, давай, там еще что-то. Вот где это развлечение вот у детей?
11: Детям в кайф, детям в кайф. У нас просто можно занырнуть в любую лужу, вот тебе, пожалуйста, и море, и бассейн.
10: Прекрасный день сахарного печенья, день земляники. Кстати, в этом году землянику еще не ела. Вот, а еще сегодня день моды, день фэшн-дэй. Представляете, сегодня прям такой всемирный праздник.
11: Модница сковородница.
10: Это всех
11: сегодня.
10: Праздник, всех касается же, все же к этому имеют отношение.
4: Когда день... из модного у тебя только мысли, наверное, да.
10: День тенниса сегодня. У нас, конечно, падал теннис, вот, но вообще во всем мире отмечается день тенниса.
4: У вас падал, у нас не падал. Значит, всем желаем здоровья, 3-4.
12: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41. Район Вторчермет.
1: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefizgentlemen.ru.

0: 10 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойное посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте, город Березовский, территория Северная, промзона 18.
4: Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
10: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из Гайдера.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет и Юль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри и Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет и Юль. Металлургов 65. АО КСК «Югория». Акция до конца июля этого года. 3 дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет 3-й этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня. Действующий чемпион мира Алекс Часас. Первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик и Асти и Нилетто. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 12+.
2: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
3: Четверть века под открытым небом.
4: Юбилейный Open Air года.

0: www.mechanicafest.ru.
1: 17+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
5: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту.
1: Высший пилотаж.

0: секунды ранее на 104 FM «Моя Мишель» и трек под названием «На малиновой луне». Ну а прямо сейчас здесь, в Екатеринбурге, поговорим о том, что происходит на дорогах. Спонсор проверки ООО «Уникум Плюс» – официальный дилер Kia и Honda, Росточная, 38. Телефон 372-77-77. Так, давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. 4 балла. Местами есть затруднения. Придется постоять на Малышева от Гагарина до Восточной. В обратном направлении по Малышево тоже уже небольшая пробка. Пробка на Московской в районе Волгоградской. Объездная стоит в районе Громова. Так, на Восточной пробка от Малышева до Декабристов. В целом, более-менее можно проехать. Аварий в городе нет, с чем я вас и поздравляю. Поэтому выезжайте заранее, будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
4: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
5: Березовский, так рядом же, поехали.
4: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4, автомобильная столица Урала.
6: ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
7: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317 22 90 317 22 90.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
3: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
4: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
5: Lucky Motors.
6: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
9: На радио «Пилот».

Полет нормальный.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Доброе утро. В МИДе Казахстана опровергли сообщение о запуске дронов в Россию с территории республики. Такие утверждения не подтверждаются никакими данными или фактами, заявили в ведомстве. Расцениваем подобные публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений, цитирует заявление Вести.ру. Слухи о запуске беспилотников с территории Казахстана появились в информпространстве после того, как 6 июля в Омской области в третий раз объявили беспилотную опасность. А дроны повредили сооружение на Омском НПЗ. В Ирбите и Ирбитском районе уровень воды в реке Ница продолжает подниматься. Ситуация с паводком остается сложной, сообщил на своей странице ВКонтакте глава города Николай Юдин. К вечеру среды уровень воды в Ницце составил 725 сантиметров, при опасном уровне 740 сантиметров. Потоплены почти 200 дворов и садов, а также участки десятков улиц. В пункте временного размещения находится 13 человек, в том числе 6 детей. Тем временем пользователи соцсетей считают, что в Ирбитском районе пора объявлять режим ЧС. Люди теряют кровь и имущество и должны знать, что власть готова помочь, цитирует паблик «Типичный Ирбит» агентства «Новый день». В Свердловской области резко подорожал картофель. Вырос в цене за неделю на 20%, сообщает Свердловскстат. Килограмм сейчас стоит в среднем 75 рублей 75 копеек. Цены на другие овощи растут не так быстро. Свекла подорожала за неделю на 7%, стоит в среднем 60 рублей килограмм. Морковь стоит 74 рубля плюс 3,3%. Огурцы и помидоры за неделю, наоборот, стали немного дешевле, отмечает «Новый день». В Екатеринбурге на Визе построят новый кампус Уральского медицинского госуниверситета. Об этом рассказал губернатор Паслер на брифинге по итогам Минпрома. Предварительно кампус займет 76 тысяч квадратных метров. Работа по проектированию начнется до конца текущего года. Предварительная стоимость проекта 14 миллиардов рублей. Губернатор назвал место будущей стройки корпуса очень удобным. Это хорошая транспортная доступность и близость к центру города. Ранее на переговорах с премьером Мишустиным глава регион попросил оказать федеральную поддержку в создании образовательного кластера в 2028-30 годах, напоминает «Комсомольская правда». В России может появиться семейная туристическая карта «АИСТ» для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей. Такое предложение депутат Госдумы Марина Ким направила министру экономического развития Максиму Решетникову. Предлагается механизм по аналогии с пушкинской картой. Молодожены будут выдавать целевую карту на 25 тысяч рублей, которые можно потратить на туристические услуги. Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил дать молодоженам возможность возместить часть расходов на свадьбу при помощи налогового вычета на сумму до 52 тысяч рублей, напоминает «Вечерняя Москва». Официальный доллар 76.40, евро 87.35.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nash.dom.ru. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
8: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Завтра обещают нам синоптики, как и сегодня, облачную погоду. С прояснениями днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 23, плюс 25.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру.
12: Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: только не китаец.
8: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE.
9: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
10: 469 лошадей.
9: Пневмоподвеска.
10: Разгон до сотни за 4,8.
9: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
14: Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет, салют.
7: Привет.
9: Радио.
0: 104.4 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 9 июля. За окном не прохладно, но пасмурно. Обещает после обеда дождь и даже, возможно, пройдет гроза. Поэтому имейте в виду, с собой зонтики, дождевики не забываем. Ну а здесь на Радио Пилот не забываем о том, что стартует дневной драйв. С 12 до 16 будем на 104 отрываться под классную музыку. Конкретно в этом часе нам компанию составят Алан Волкер, Алекс Уоррен, Тейм Импала, также Тиеста, Сэм Смит, Блэк Айд Пис и другие не менее любимые исполнители. Буквально минут через 15 «Катапульта» на бис, лучшие моменты утреннего шоу. А уже завтра «Катапульта» отправится на выезд в новую локацию. С 7 до 11 будем работать в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Это город Березовский, северная промзона, 18. Конечно же, трансляция будет доступна и на сайте pilotfm.ru, и в группе ВКонтакте «Радио Пилот». Партнер проекта ИП Чубарков Алексей Александрович, «Азбука сада». Ну что, немного отдохнули, теперь делаем приемники на максимум, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: важно.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: 10 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойные посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
4: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик Асти и Нилетто. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 12+.

0: Реклама.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Уральский кофейный фестиваль.
7: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
6: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А.
4: 0+.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
12: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
13: Границы Европы и Азии.
14: Лучший майонез. Ха, уральский рок.
15: Три десятки. Такси нашего города.
16: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
17: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
18: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В Питере такой вот на моноколесе. Ну, правда, такой маньяк попохват. По камерам видеонаблюдения сейчас его ищут. Подъезжает к девчонкам, шлепает их по ягодицам, показывает средний палец и уматывает.
4: Еще средний палец показывает?
3: Ну, завлекушка такая. Значит, таких эпизодов зафиксировано минимум 6. Одна из пострадавших девушек, кстати, фитнесом занимается девушка. Ну, понятно, кого он трогает-то. Вот, значит, шла в спортзал. Ага. Сзади подъехал вот этот в шлеме. Ну, все характерно для моноколесников. То есть он в экипировке шлепнул ее и уехал. Спустя примерно 20 минут девушка опять его заметила. Успела сфотографировать его со спины. И после того, как эта история получила огласку, там еще другие девушки связались с ней и тоже пошли все в полицию. Сейчас его ищут. Ну, хотя не так уж и много людей на моноколесе, я думаю, по
5: Питеру.
3: Один
5: всего, мне кажется, на весь город.
3: Тем более, там это недалеко от Питера, это Мурино, что ли. Ну, в общем, не в центре.
2: Когда его поймают, какое наказание? Я предлагаю попу за попу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме «Купи машину».
8: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
9: Березовский! Так рядом же! Поехали!
8: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
10: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
4: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
5: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Суаре» 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
12: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
11: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
12: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
13: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
14: Дневной драйв на радиопилот.

0: слушаете радио «Пилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Сотрудники ФСБ сорвали масштабный теракт в Москве. Он готовился с участием дронов против высокопоставленного военного и ведущего предприятия ВПК. Задержана гражданка России 2001 года рождения. В марте она арендовала квартиру в Москве, поставила там видеокамеры для слежки за домом и автомобилем сотрудника военного ведомства. Съемка транслировалась на Украину. Также девушка подготовила средства маскировки и продукты для исполнителя теракта, который должен был приехать после ее выезда из России. Сама она планировала транзитом через Турцию и Молдову добраться на Украину к куратору, с которым у нее роман. Девушка арестована, пишет РИА Новости. Российское правительство передумало продавать алкоголь в дьюти-фри на внутренних авиарейсах. Законопроект был внесен Кабмином в Нижнюю палату в ноябре 2023 года по инициативе Минфина. Тот хотел поддержать бизнес, пострадавший от санкций и пандемии ковида. Но правительство отзывает из Госдумы проект федерального закона, говорится в письме с подписью вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, пишет газета «Известия». Источник в правительстве, комментируя это решение, сообщил, что инициатива утратила актуальность. Между тем, названы самые пьющие регионы страны, и Свердловская область оказалась на первом месте. По данным статистики РИА Новостей, в среднем в нашем регионе на душу населения приходится почти по 10 литров спиртного в год. Для сравнения, в Москве это 4,6 литра на человека, в Петербурге почти 6 литров на одного жителя. При этом в целом по стране уровень употребления алкоголя снизился и достиг рекордного минимума 7,6 литра на человека в год. Такие показатели были в кризисные 1997-98 годах. Меньше всего пьют на Северном Кавказе. В Чечне показатель всего 0,2 литра на человека. В Екатеринбурге будут платить больше водителям трамваев и троллейбусов. В городе подорожали брутоконтракты. Теперь водителям троллейбусов будут платить 250 рублей за пройденный километр, а не 230. Водителям трамваев от 320 рублей до 395 за пройденный километр. Примерно на 40 рублей больше за километр. Сейчас мэрия ищет водителей на троллейбусные маршруты номер 26 и 25, а также на трамвайные номер 14, 2 и 8. Новым трендом этого лета стали популярные в 1970-е белые блузки в стиле боха с кружевом, вышивкой или воланами, сообщает журнал Vogue. Романтичная и в то же время элегантная блузка – идеальная альтернатива классической футболке в этом сезоне, отмечают редакторы журнала. Подобные вещи в прошлом популяризировала актриса и певица Джейн Биркин. Также в этом году в моду возвращаются популярные в 1970-е платья с открытой спиной. Об этом сообщили редакторы издания How What Wear. В тренде как сарафаны с вырезом на спине на каждый день, так и вечерние атласные и шифоновое платье с открытой спиной, пишет Лента.ру. Официальный доллар 76,40, евро 87,35.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Климат-контроль.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Римэкс Моторс». Субаруцентр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Завтра обещают нам синоптики облачную погоду с прояснениями, днем небольшой дождь и даже гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 23, плюс 25.
2: «Пилот FM».
3: Реклама.
4: «Субару». Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсыма.
6: Бонжоро.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: Ого! А что это у вас тут происходит?
1: Мы построили катапульту.
2: Но она не работает.
1: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
2: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
2: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
2: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Картстарт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
7: Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
6: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт».
7: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
8: Свет,

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
3: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
2: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
1: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСА «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонной гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
4: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван Дамария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный. С 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
5: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
6: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
7: Березовский! Так рядом же! Поехали!
6: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
1: Кредитор по «АвтоБанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Еще один душный день в городе.
2: А я уже в термах Юга. Солнце бит, качает, я волну поймала.
3: 11 июля Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
2: Дети в восторге, родители в потоке.
3: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
4: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro. Опыт настоящих профессионалов.
5: 40-летие Комсомола 38Б. Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.
7: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артик и Асти и Нилетто. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 12+.
9: Люксиум, Умнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
10: Организатор акции ЗАО «Аксон Умельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
11: Алло, кто это?
12: Это ты, из будущего.
11: Круто. И где мы сейчас?
12: Где-где? Там, где купили апартаменты.
11: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
12: Еще бы. Сам скоро оценишь.
13: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Музыкальный нон-стоп.
15: Полчаса без рекламы.
14: Только музыка.
15: На Радио Пилот.
16: Полчаса музыки и никакой рекламы. На Радио Пилот прямо сейчас стартует музыкальный нон-стоп. Делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и что правильно, полетели. И нон-стоп сегодня представляют о наши машины. Дилерский центр Амода, Джейку и Юль.
17: Информация на правах рекламы.
18: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Амода, Джейку и Юль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Амода и Джейку дарим каска, 3ТО, антикор, защиту вашего авто и бак бензина в придачу. Весь месяц праздничной выгоды до 970 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Амода, Джейку и Юль, переулок Базовый, 38.
10: Алгайская, Югория. Акции до конца июля этого года.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Даты школьных каникул на 2026-2027 учебные годы утвердили в России. Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2026, завершится 26 мая 2027 года. Минпросвещение направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса. При обучении по четвертям осенние каникулы будут с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние каникулы с 27 марта по 4 апреля. Летние каникулы начнутся с 27 мая будущего года. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Школы смогут использовать федеральный календарный учебный график, либо разработать собственный на его основе, отмечает агентство ТАСС. Бывший глава Свердловского управления Федеральной налоговой службы Сергей Логинов помещен в СИЗО в Челябинске. После переговоров он сам прилетел из Дубая и сдался. Логинова обвиняют в коррупции. В прошлом году суд заочно арестовал его, напоминает агентство ИАН. Проходивший по его делу экс-начальник антикоррупционного управления Свердловского МВД Андрей Дьяков ранее заключил сделку со следствием, получил всего 4 года колонии, вышел на свободу, отсидев 1.5 года. По версии следствия, Логинов и Дьяков координировали действия по крышеванию компаний, незаконно возмещавших НДС из федерального бюджета, и получили взяток на десятки или сотни миллионов рублей. В Свердловской области могут появиться круглосуточные группы в детсадах. Об этом на выставке «Иннопром» рассказала спикер Свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. Она отметила, что женщины-работодатели, бизнес-леди иногда вынуждены выезжать на симпозиумы и форумы в командировке, если семья не полная, оставить ребенка не с кем. Круглосуточные группы, которые существовали в СССР, могут помочь по многим вопросам, отметила Бабушкина в эфире программы ОТВ. Она намерена заняться этой идеей. Трагедия случилась сегодня ночью в ЖК «Калиновский» на улице Совхозной в Екатеринбурге. Молодая женщина выпала из окна. Очевидцы рассказали порталу Е1, что еще ночью женщина стала кричать, выкидывать из квартиры вещи, табуретки, коробки, ведра. Она выбиралась на карниз, потом вернулась в квартиру, но снова вышла на балкон. Уговоры не помогли. Судя по видео, женщине было плохо. Соседи вызвали экстренные службы. К утру к дому съехались полиция, МЧС, скорая помощь. Но когда спасатели уже поднимались в лифте, женщина все же упала вниз. Покупной майонез не так вреден, как считается, и даже может быть полезен. Об этом рассказала Daily Mail диетолог София Медлин. По ее словам, в одной ложке этого соуса много килокалорий, целых 100, еще 10 граммов жира и совсем нет белка. Но это не делает майонез едой, которую обязательно нужно исключать из рациона. У него есть и плюсы. Например, в нем много ненасыщенных жиров. Майонез помогает усваивать жирорастворимые витамины D, А, Е и К, которые содержатся в овощах, но без жиров не усваиваются. Но употреблять этот продукт, конечно, нужно дозированно, пишет Лента.ру. Официальный доллар 76.40, евро 87.35.
4: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара-девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер Теннет. Березовский тракт 11А. Завтра обещают нам синоптики, как и сегодня, облачную погоду. С прояснениями днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 23, плюс 25.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
7: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру.
8: Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля. Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
12: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
11: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67.
13: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сила.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

Два часа дня в Екатеринбурге. Сегодня по-прежнему четверг, по-прежнему 9 июля, а на радио «Пилот» по-прежнему дневной драйв здесь на 104. Еще целых два часа будем отрываться под классную музыку. Конкретно за отрыв в этом часе отвечают Кэлвин Харрис, Кайли Миноук, BTS, Tokyo Hotel, Black Eyed Peas, Imagine Dragons, Lady Gaga и другие не менее любимые и обожаемые. Кроме того, напоминая про наш любимый сайт, pilotfm.ru он называется, прямо сейчас там совместно с Турбокартинг проходит фотоконкурс на тему «Я у мамы гонщик». До 17 июля присылайте нам на сайт специальный конкурсный раздел, он так и называется «Я у мамы гонщик», фотографии со своими маленькими гонщиками и гонщицами. А уже 17 июля в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» мы при помощи рандомайзера выберем 5 победителей, которые получат сертификаты от Турбокартинга. Еще раз, сайт pilotfm.ru, специальный конкурсный раздел. А партнер проекта ООО «Новый картинг» и еще больше драйва на инновационное 8. Всем удачи! Oh my God.

0: Реклама.
1: Свидание в букете .рф. Едешь в гости в букете .рф. Юбилей в бухгалтерии в букете .рф. Подарок для тещи в букете .рф. Забыл о годовщине? Ха, в букете .рф. В букете .рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
5: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной, благодаря керамиру.
6: До конца месяца скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
8: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
9: Академия сантехники.
8: Смесители.
9: Академия сантехники.
8: Водонагреватель.
9: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
10: Четверть века под открытым небом.
11: Юбилейный Open Air года.
10: Карнавал «Механика».

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Помогите! Тону!
2: Держись!
1: Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Продолжите фразу. Три десятки — это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски «Деликайзер». 179 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
9: Отправляемся в морской круиз.
10: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
8: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
10: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
11: 0+. Турбо-картинг-шоу!
12: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
13: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
14: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран. Игроки мирового уровня. Действующий чемпион мира Алекс Часас. Первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик Асти и Нилетто. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании.
15: 13+.
16: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
17: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
16: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
17: Правда?
13: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
18: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: 10 июля «Катапульт» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойное посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте, город Березовский, территория Северная, промзона 18.
4: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
5: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204-2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.
8: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные теннисные дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Дневной драйв на радиопилот.

0: Вы слушаете «Радиопилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый день. Казахстан ограничил въезд автомобилей из соседних государств, в том числе из России. Грузовой и легковой транспорт из приграничных стран может въезжать на территорию Казахстана не более одного раза в сутки. Это сделано, чтобы не допустить серого вывоза автотоплива. В конце июня премьер-министр республики Алжас Бектенов поручил усилить контроль на границах, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом в Минэнерго Казахстана допускали поставки бензина в Россию. Россияне стали меньше есть хлеба за последние 15 лет. Зато начали больше есть белки, овощи и фрукты. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова на форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». Она назвала это положительной тенденцией. При этом говорить о достигнутых результатах пока рано. Речь идет о серьезной и важной работе. По словам вице-премьера, все рекомендации на сегодняшний день, по сути, сводятся к следующему. Не ешьте слишком калорийную или малокалорийную пищу. Потребляйте достаточное количество белка и не незаменимых жиров. Получайте необходимые витамины и минералы, избегайте патогенов, пишет РИА Новости. Уровень потребления алкоголя в России упал до рекордных значений за последние 30 лет, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. За последние 12 месяцев средний показатель по стране составил чуть больше 7,5 литров на душу населения. С начала года россияне сократили потребление алкоголя почти на пол-литра. Ранее такие показатели были только в кризисные годы, 1997-98. Меньше всего выпивают на Северном Кавказе, абсолютный лидер Чечня, показатель 0,2 литра алкоголя на человека. А вот Свердловская область стала антилидером рейтинга. У нас показатель почти 10 литров спиртного на душу населения. Например, в Питере это 6 литров. В Екатеринбурге почти на 2 месяца перекроют улицу Синяева на Визе. На участке будут строить водопровод для новостройки. Ограничения будут действовать с 14 июля по 13 сентября. На месте проведения работ установят дорожные знаки. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по территории завода «Уралкабель». Общественный транспорт по участку улицы Синяева не ходит, объяснили в мэрии. Напомню, с 14 июля также закроют движение по 2 участкам улицы Ротной в поселке Совхозном, пишет «Комсомольская правда». Дожди, грозы и 30-градусная жара ожидаются на Среднем Урале в конце этой недели. Такой прогноз дали синоптики «Уралгидромета». Сегодня и завтра днем 26-28, облачно, кратковременные дожди и грозы. Далее «Росгидромет» обещает на Среднем Урале снова облачную погоду. Очень сильные дожди в понедельник, 13 июля. Немного прояснится в будущую среду, выглянет солнце, станет прохладнее, плюс 22. Но снова дожди. По предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов «Яндекс», «Гисметео», «Волтвезе», солнечный дней в июле будет меньше, чем сырых. Пляжной погоды в прогнозах пока нет. В начале августа температура выше плюс 20 днем, тоже время от времени осадки. Официальный доллар 76,40, евро 87,35.
4: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО Remax Motors. Субару центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Завтра обещают нам синоптики облачную погоду с прояснениями, днем небольшой дождь и даже гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 23, плюс 25.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: Субару – автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
5: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: В Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.

3 часа дня в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 9 июля. На радиопилот продолжается дневной драйв. Еще целый час у нас остался, чтобы насладиться классной музыкой, любимыми исполнителями, конечно же, хитами, новинками. В этом часе нам компанию составят Alan Walker, One Republic, Моя Мишель, Ваня Дмитриенко. Будет еще пара музыкальных сюрпризов в рубрике «Секретная фанатека» в середине часа. Буквально минут через 15-20 катапульта на бис. Ну и, конечно же, напоминаем, что в этом месяце «Катапульте» исполняется 20 лет. Уже 17 июля будем праздновать юбилей. И в честь этого события весь июль «Радиопилот» разыгрывает крутые летние подарки. Тут вам и бассейн, мангальная зона, детский велосипед, батут. В общем, в следующий понедельник, 13 июля, очередные итоги мы подведем. Что нужно сделать, чтобы принять участие? Каждое утро в рамках утреннего шоу «Катапульта» звучат вопросы, связанные с ведущими, с самим утренним шоу. Ваша задача на эти вопросы ответить правильно к нам в личку, в группе ВКонтакте. И тот, кто в течение недели на все 5 вопросов правильно ответит, становится финалистом. Ну а каждый понедельник мы среди финалистов при помощи рандомайзера, опять же, и разыгрываем один из призов на выбор. Само собой, кто побеждает, тот и выбирает. В общем, вопросы слушайте по утрам. Насколько я знаю, по вечерам тоже их дублируют. Внимательно слушайте, запоминайте, отвечайте. Правильно отвечайте, самое главное. Ну и, конечно же, выигрывайте вместе с «Катапульта» и «Радиопилот». Партнер проекта «Оригинос». «Оригинос» — официальный дилер «Хавейл» на Высоцкого 3 и на Гурзуфской 63. Всем удачи!

0: Реклама.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня…
6: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
5: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
7: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСА «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
8: Керм «Гранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь. Филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
9: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
8: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
11: Люксиум. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
12: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие комсомола 38Б.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65. АО КСК Югория, акции до конца июля этого года.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полный грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Картстарт». Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
8: Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
7: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт».
8: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.

0: 10 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойное посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте, город Березовский, территория Северная, промзона 18.
4: Еще один душный день в городе.
5: А я уже в термах Юга. Солнце бит, качает, я волну поймала.
0: 11 июля Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
5: Дети в восторге, родители в потоке.
0: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
6: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В Питере такой вот на моноколесе. Ну, правда, такой маньяк попохват. По камерам видеонаблюдения сейчас его ищут. Подъезжает к девчонкам, шлепает их по ягодицам, показывает средний палец и уматывает.
4: А еще средний палец показывает?
3: Ну, завлекушка такая. Значит, таких эпизодов зафиксировано минимум 6. Одна из пострадавших девушек, кстати, фитнесом занимается девушка. Ну, понятно, кого он трогает-то. Вот, значит, шла в спортзал. Ага. Сзади подъехал вот этот в шлеме. Ну, все характерно для моноколесников. То есть он в экипировке шлепнул ее и уехал. Спустя примерно 20 минут девушка опять его заметила. Успела сфотографировать его со спины. И после того, как эта история получила огласку, там еще другие девушки связались с ней и тоже пошли все в полицию. Сейчас его ищут. Ну, хотя не так уж и много людей на моноколесе, я думаю, по Питеру.
5: Один всего, мне кажется, на весь город.
3: Тем более, там это недалеко от Питера, это Мурино, что ли. Ну, в общем, не в центре.
2: Когда его поймают, какое наказание? Я предлагаю попу за попу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
8: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
9: Березовский! Так рядом же! Поехали!
8: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
10: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
11: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
12: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик Ясти и Нилетто. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 13+.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
6: Субару – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. В Крыму расширена зона аварийного роуминга. Он запущен в 5 городах и 10 районах. Об этом сообщил глава комитета по информполитике Крымского парламента Иван Манучаров. Раньше зона аварийного роуминга распространялась на север Крыма, в том числе в Джанкойский район, Первомайский. Теперь же зону расширили на Судак, Бахчисарай, Евпаторию, Черноморский район и другие. Аварийный роуминг позволяет абонентам пользоваться вышками любого доступного оператора без доплаты, если связь его оператора недоступна. Доступно из-за неработающих базовых станций. Подключение происходит автоматически, но нужно включить соответствующую функцию, пишет «Москва-24». Британская певица Бонни Тайлер умерла на 76-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице певицы в соцсети. В заявлении отмечено, что Бонни неожиданно скончалась ночью в больнице в Португалии, где в последнее время лечилась после перенесенной операции на кишечнике. В мае она была госпитализирована с серьезной инфекцией. Врачи ввели певицу в искусственную кому. Напомню, Бонни Тайлер была известна характерным голосом скрипацой, который появился после операции на связках. За всю карьеру она продала свыше 100 миллионов пластинок по всему миру. В Екатеринбурге разбираются в новом нападении пассажира на общественный транспорт. В среду, 8 июля вечером, пьяный мужчина атаковал автобус, на который не успел. Он с разбега пнул машину, вырвал дворники, разбил боковое зеркало. Действия нападавшего попали на видео. Водитель был вынужден высадить пассажиров, сняться с рейса, отправиться в гараж, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Написано заявление в полицию. Ущерб оценивается в 200 тысяч рублей. В каком районе, с каким маршрутом автобуса произошло ЧП, не уточняется. В Екатеринбурге перекроют участки улиц в Пионерском микрорайоне на 8 месяцев из-за стройки нового ЖК. Так, с 17 июля этого года по 17 марта будущего ограничения введут на территории от Вилонова 84 до Раевского 4. Новый жилой комплекс будут возводить в квартале улиц Вилонова, Раевского, Ирбитской и Данила Зверева. Общественный транспорт по этому участку не ходит, отмечает ЯДИН. Стоимость свадьбы певца Ярослава Дронова, известного как «Шаман», его жены, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, составила 8 миллионов рублей. Узнали журналисты «Мэш». В эту стоимость пара включила аренду зала в ресторане «Большой» на Петровке в столице, угощение и оформление. По данным журналистов, ресторан был украшен множеством пионов. Для торжества заведение закрывали на сутки, за что молодожены заплатили большую часть суммы – 6 миллионов рублей. Гостей было 30 человек, для них бесплатно пел Григорий Лепс. Напомню, накануне «Шаман» опубликовал свадебное видео с Екатериной Мизулиной. Официальный доллар сегодня 76.40, евро 87.35.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте
7: sinaradevelopment.ru. ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
8: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер Теннет. Березовский тракт 11А. Завтра обещают нам синоптики, как и сегодня, облачную погоду. С прояснениями днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 23, плюс 25.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру.
12: Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Космос.
2: только не китаец.
8: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
9: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
10: 469 лошадей.
9: Пневмоподвеска.
10: Разгон до сотни за 4,8.
9: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
14: Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброго дня всем, кто совершил остановку на 104,4 в Екатеринбурге. 3:05. Это, конечно же, значит, что в эфир залетает...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Навигатор также вещает для вас в интернете. Подключайтесь к HD-видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: А я к вам сразу со взрослой новостью о том, что хвастовство до добра не доводит. Тут один россиянин хвастался новеньким бионическим пенисом. Mm-hmm. Настолько, что сломал его картонную коробку. Как это было? Хирург рассказал историю. 37-летний мужчина, которому 4 месяца назад установили трехкомпонентный гидравлический протез, он активировал устройство...
2: Бачок-потек.
3: Да, до максимального уровня боевой готовности.
2: Решил показать трюки, да?
3: Да, причем дамам, да, двум, чтобы их впечатлить. 4 удара.
0: Так они поэтому, они же называются дамы, а не дамы, поэтому...
3: Да, действительно. В общем, начал пробивать пенисом картонные коробки. 4 удара прошли успешно. На 5-й раз механизм не выдержал нагрузки, внутренние цилиндры сломались, и мужчине пришлось хирургу позвонить, признаться, так сказать, в своем злодеянии. Хирург сказал, что это вообще в целом...
2: Гарантийный случай.
3: Гарантийный случай, да. Но условия использования были
0: грубо нарушены. Надо в сервис идти, долго ждать.
3: Да, сказал, что в следующий раз так не прокатит. Сейчас сделаю по гарантии, но потом не приходи.
2: Интересно, а что там значит сделать по гарантии? Это там пару цилиндров бумажных ставить.
3: А он новый поставил ему просто.
0: А я просто думаю, вот пробивание картона своим половым органом, это тренировка для чего? Я просто думаю, ну не дай бог же у него потом секс будет с кем-то.
2: Я думаю, парень просто любит вторсырье.
0: Слушайте, переработка бывает разная. Ладно, ребята, напоминаю вам, что вы можете в любой момент сообщить нам о дорожных заторах с помощью автоответчика нашего. Присылайте свои сообщения по номеру 373-1010. Ну а далее в навигаторе вас ждет рубрика «Игротека».
4: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
9: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
8: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
9: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия.

0: товарищ! Не гни больше спину! По госпрограмме купи машину!
1: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском.
2: Березовский! Так рядом же! Поехали!
1: «Лада Восток», Березовский, Кольцевая 4, автомобильная столица Урала.
3: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
1: Доброго дня тем, у кого любимая литература – это словари. В столице Урала 15 минут 5-го. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса
2: «Что это за слово? Правильно скажите!»
3: Чтобы поучаствовать и получить подарок на ваш выбор из нашей копилки, прямо сейчас набирайте цифры 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы процесс не отвлекал от вождения. У нас для вас сегодня такое прикольное словечко приготовили.
1: Ну да, дозвониться надо и правильный ответ еще дать. Это тоже важное условие. Добрый день.
4: Привет.
3: Как зовут тебя?
5: Алло, здравствуйте.
3: Представься, пожалуйста.
5: У меня Иван зовут.
3: Иван, ты уже закончил трудовую деятельность на сегодня?
5: Да.
1: А в чем она заключалась? С кем работаешь?
5: Я с поездки приехал, машинист электровоза.
3: О, серьезное дело. Далеко гонял?
5: Каменск-Уральский.
3: А, то есть ты по области в основном, на дальние расстояния какие-то, во Владивосток не ездишь?
5: Нет.
4: А хотелось бы?
5: Ну, на отдых только, если.
1: Да, мне кажется, да, если постоянно туда гонять, это с ума сойдешь в акклиматизации постоянно состояние находиться.
3: Интересно, как убирается этот человек? Он тянет короткую спичку или как это происходит? Ты не присутствовал при этих ситуациях решений?
5: Нет.
3: Ну ладно, это просто останется интригой.
1: В коллективе слушаешь понемножку, кто такой, да не знаю, вечно заняться нечем, просто туплю за компом после работы. Попаньки!
3: Иван, знаешь ли ты наш конкурс или стоит рассказать о его правилах, о том, что будет дальше происходить?
5: Да, знаю, конечно. Отлично. Постоянно вас слушаю.
3: Замечательно. Тогда словечко для тебя сегодня – сарабанда. Что такое сарабанда?
4: Может быть, есть такой острый мексиканский суп. Либо, может быть, это такой старинный испанский танец. А, возможно, это японский боевой клич.
3: Сарабанда.
1: Сарабанда!
5: Это как у черепашек-ниндзя, Кавабанга, да?
3: Это
5: вы сами придумали, короче.
3: А нет такого варианта, видишь? То есть мы это слово как минимум не придумывали. Оно действительно существует. А вот что оно значит? Это испанский танец, старый японский боевой клич или острый мексиканский суп? Что думаешь?
5: Наверное, суп.
3: Наверное, суп голодный. Еще не успел поесть.
5: Да,
3: ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Нам надо на сытый желудок принимать такие решения. К сожалению, ответ неправильный. Но звони к нам, и еще будем рады услышать. 237-104, кто готов дать верный
1: ответ?
3: Я
1: понимаю логику. Действительно, сарабанда немножко фонетически, как будто звучит как...
4: Привет!
3: Как зовут тебя?
6: Константин меня зовут.
3: Константин, ты с нами по громкой связи или у тебя телефон в кармане?
6: Уже не по громкой связи, да.
3: Чудно. Стоит ли повторить задание или готов дать ответ?
6: Пускай будет это вот второй вариант про... это точно не соус.
3: Так, классно. Про... Давай тогда повторим вариант.
1: Да, про пожаловать в конкурс это точно не.
3: Старинный...
4: Ну ладно.
3: Принимаем следующий звоночек. 237-104, алло.
4: Привет.
1: Добрый день.
3: Как зовут тебя?
7: Алло, Максим.
3: Максим, стоит повторить задание или слушал внимательно?
7: Да я думаю, это танец.
3: Да ты думаешь правильно. Абсолютно верно. Старинный испанский танец, так и называется. Поздравляем тебя с победой, Максим. Давай определяться с подарочками. Что хочешь в нашей копилочке забрать? Имеются билетики в кино, на концерты, на футбольный матч или, может быть, от участников фестиваля Иван да Марья различные вкусные ништяки. Может быть, сертификаты. О чем подробней?
7: Концерты.
3: Есть пара билетов на трибьют Абба в исполнении Абби 17 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Есть также, если любишь стендап, то вот пара билетиков на стендап-концерт «Урал-тур» Илья Стрелков и Алы Алызаде 26 июля в пабе «Бен Холл» будут выступать.
7: А можно за эфиром?
3: Да, конечно, можно. Оставайся на связи. Сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
3: 3-4.
8: Офигенно! Навигатор!
9: Информация на правах рекламы.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. Уверен, 116-965-81-15-330.
2: Реклама.
3: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
6: Алло, кто это?
7: Это ты, из будущего.
6: Круто. И где мы сейчас?
7: Где-где? Там, где купили апартаменты.
6: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
7: Еще бы. Сам скоро оценишь.
8: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
9: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
10: Внимание! Отличная новость! Уникум. Официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Unicum. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: автопилоте.
1: Доброго дня всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 16 часов и 25 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет», Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах все не так страшно, всего 4 балла, но все же придется немного постоять. В частности, на Московской от объездной до Волгоградской, на объездной от Московской до Амундсена. Ситуация не радует на Шевской от краснофлотцев до фронтовых бригад. Конкретная толчья сейчас образовалась на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. И на Серафимы Дерябиной немножко постоять придется от Волгоградской до Шаумяна. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру.
4: Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Позволят консоли и вспышки флешбеков. Андрей Ташкин в рубрике «Игротека».
0: Доброго вечера всем, у кого дома компьютер стоит не только для работы, учебы, еще каких-нибудь глупостей. В Екатеринбурге 16:30, а с вами навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Сегодня расскажу про новинку, двоякие ощущения по поводу нее. Как бы то ни было, называется она «НТЕ». И это все, что вам нужно, чтобы ее найти. Это аббревиатура.
2: Нте.
0: Но после, да, после НТЕ есть еще после двоеточия дополнительное вот это название. И оно такое тупое.
2: Так.
0: Neverness to everness.
3: Ой.
0: Из никогдашности во всегдашность.
3: Понятно.
0: Как бы то ни было, это РПГ с открытым миром от третьего лица. И почему оно для меня двоякое? Игра прикольная. Но она в аниме-стилистике.
2: Ой.
0: А я не люблю, когда аниме натягивают на 3D-объекты. Ну, как-то оно сразу начинает в моих глазах дешево выглядеть. Ну и, конечно же, все вот эти вот анимешные ужимки, соответственно, у персонажей тоже присутствуют. Тем не менее, на самом-то деле, это неплохая фэнтезийная анимешная GTA-ха. Вот что я выяснил в процессе.
3: И на чем-то можно ездить?
0: На чем угодно. Ты, у тебя есть...
3: Там есть автомобили?
0: Там есть автомобили, которые ты можешь еще и кастомизировать по всякому.
2: А на горбу?
0: Нет, ну вот это... Женщины! Лишь бы...
2: Но, свесив ножки, да.
0: В любом случае, здесь, конечно же, есть и фэнтезийный элемент, то есть тут есть сражение, это, как правило, битва вот всякой магии местных персонажей и атаками ближнего боя, ну и она такая, ближе к слэшерам, а-ля старые игрухи, типа там Devil May Cry и так далее, где нету четкости в движениях, а скорее всего про какие-то комбы и прочую фигню. Как бы то ни было, не это интересно, а действительно прикольный мегаполис, достаточно живой, в котором вы находитесь, естественно, можно играть и с друзьями вместе, из очевидных еще для меня аниме минусов. Не могут они сделать игру, чтобы там не было развития романтических взаимоотношений между персонажами.
2: Так это прекрасно!
0: Это ужасно. Но, пожалуйста, и для таких, как вы, Валентина, там тоже найдется чем себя занять. Ну и, конечно же, самый-то, наверное, большой плюс, то, что она бесплатная. Но бесплатная аниме-игруха, это, конечно же, означает гача! Вы будете бесконечно пытаться крутить, выкручивать себе предметы абсолютно случайным образом, выпадающие вам из всяких лутбоксов. Но, в принципе, по всем отзывам людей, которые даже играли на ранних стадиях бета-тестирования, они говорят, что вполне себе живется без донатов. То есть в эту игру можно инвестировать время вместо денег, и все равно вы выйдете на тот же уровень, что и те, кто забашлял. Поэтому, если вы хотите узнать, что такое GTA, если бы оно было аниме с волшебными девочками, то тогда заходите на игровые площадки, качайте NTE, ну и в целом, конечно же, живите играя.
4: Информация на правах рекламы.
5: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
6: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 31 июля 2026 года.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: О,

0: 10 июля «Катапульт» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойные посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто совершил остановку на 104,4 в Екатеринбурге, 16:44, а с вами вечерний навигатор.
1: В это сложно поверить, но 17 июля утреннему шоу «Катапульта» исполняется аж 20 лет, и в честь этого события весь июль радиопилот разыгрывает крутые летние подарки. В следующий понедельник, 13 июля, в прямом эфире ведущие «Катапульта» разыграют один из призов среди тех, кто правильно ответит на все вопросы недели. Каждый день в «Катапульте» будет звучать вопрос, задача слушателя — ответить на вопрос в личных сообщениях в группе ВКонтакте «Радио Пилот». Сегодня вопрос был следующий. Кто из ведущих «Катапульты» выступал в исправительной колонии? Свои сообщения отправляйте, напомню, в группу «Радио Пилот» ВКонтакте, партнер проекта ООО «Регинос». «Регинос» — официальный дилер «Хавейл» на Высоцкого 3 и на Гурзовской 63.
2: Еще одна актуалочка появилась. В России теперь есть услуга платного компаньона на шашлыки.
1: А он, в смысле, скидывается на шашлыки? Или ты ему платишь за то, чтобы он ел твои шашлыки?
2: Да. Если вам одиноко, не с кем скататься на шашлы, всего 3000 рублей, и у вас появляется шашлычный друг, он поможет разжечь мангал, приготовить мясо, но главное, поддержит разговор, скажет тост классный какой-нибудь, и на гитаре даже сыграет и споет.
1: Я думаю, ноль заказов.
2: Нет, есть, кстати, да, какая-то актуальность все равно, причем по большей части Подмосковье, Краснодарском крае и Нижегородской области, но надо понимать, ребята, к ним нельзя привязываться, не давайте им имена, потому что они с вами только на пикник.
0: Я думаю, чисто платный компаньон на шашлыки, как я это себе представляю, там пара тарифов как минимум должна быть, а-ля тариф стандартный, он стоит за спиной, просто недовольно кряхтит, тариф про, он дает советы, но сам ничего не делает. Такой, так а че ты не взял-то?
1: А потом еще говорит, что все-таки в итоге получилось плохо, надо было. Надо было жарить, как я сказал.
0: Нет, такой, типа, вроде жарил, как я, лоханулся с маринадом, видать.
1: Да еще косарь закинешь, забудем про этот инцидент.
0: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: 4/10 навигатор.
1: На 104 пришло время пробежаться по самым важным и актуальным событиям в свежем выпуске новостей. Его спонсор – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Havail Pro» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый день. Казахстан ограничил въезд транспорта из соседних государств, в том числе из России. Один автомобиль может въезжать в страну не более одного раза в сутки. Решение принято с целью не допустить серого вывоза автотоплива. МЧС выпустила очередное штормовое предупреждение. 10 июля в Свердловской области обещают сильные дожди и град. Спасатели призывают свердловчан быть осторожнее в такую погоду. Движение на улице Куйбышева в Екатеринбурге откроют в августе. Сейчас там завершается строительство пешеходного тоннеля. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на ноябрь, сообщили в мэрии. В Свердловской области могут появиться круглосуточные группы в детсадах. Об этом на выставке «Иннопром» рассказала спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина. По ее словам, женщины-работодатели, бизнес-леди иногда вынуждены выезжать на симпозиумы и форумы. Если семья не полная, оставить ребенка не с кем. Круглосуточные группы, которые существовали в Советском Союзе, могут помочь по многим вопросам, отметила Бабушкина в эфире ОТВ. Людмила Бабушкина намерена заняться этой идеей. Большую программу подготовили для екатеринбуржцев к Дню города. С 28 июля по 22 августа в Екатеринбурге пройдет более 30 мероприятий. Откроет праздник парусная регата в яхт-клубе «Коматек» с 28 июля по 2 августа. 31 июля в историческом сквере выступит Уральский государственный русский оркестр с самыми известными рок-хитами в классической аранжировке. Основные события развернутся 1 августа. Праздник начнется с возложения цветов к памятнику Татищеву и Дегенерову. Потом будет городская свадьба, фестиваль духовых оркестров, вечером шоу «Мисс Екатеринбург» и большой галоконцерт с участием группы «Урфин Джуз», Насти Полевой, Сергея Бабунца и других рок-звезд. Завершится праздник фейерверком на акватории городского пруда. Аудитория YouTube в России растет, несмотря на ограничения. По данным газеты «Коммерсант», с начала года дневная аудитория заблокированного сервиса составила 22,4 миллиона человек, рост на 4%. Доллар 76,40, евро 87,35.
5: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту.
1: Lucky Motors.
2: Внимание, водители, и особенно пешеходы, на радио Пилот. Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр, Екатеринбург-Юг, на Московской 214А.
4: Завтра в Екатеринбурге мало что по погоде поменяется. Единственное, несусветный ливень с грозой обещают ночью, закончиться должен в 4 утра. Днем и вечером может чуть-чуть покапать в районе 14 и 18 часов. Небо пасмурное, по температуре днем до плюс 24, утром плюс 21, вечером плюс 22. Ветер преимущественно юго-восточный, слабый, 1,4 метра в секунду.
5: Скажи-ка мне основные черты несусветного ливня.
4: Там очень много капелек нарисовано.
5: Больше, чем на прокладках.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с пилотом в столице Урала. 4 минуты шестого, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Отдельное приветствие нашим зрителям. Вы можете примкнуть к числу из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
3: Тут одна свинка разрушила брак москвичей. На годовщину свадьбы друзья подарили супругам милого мини-пига. Пара назвала питомца Хавронья, которая оказалась не мини и быстро превратилась в 50-килограммового поросенка. Начала пожирать мебель, плинтусы, паркет. И за 2.5 года квартира просто превратилась в свинарник. Женщине стали делать замечания на работе, что от нее хлевом пахнет. Но точка невозврата наступила тогда, когда свинья оккупировала, значит, брачное ложе. Муж был не против, жена, естественно, сказала, какой кошмар, и поставила ему ультиматум. Или я, или Хавронья.
0: Победила. Я ночью прижался, тепло, округло.
3: Победила Хавронья, в общем, да, сейчас вот они разводятся, к сожалению.
2: Мужик неправильно понял, думал, может, день свиньи, любви и верности.
0: Он посмотрел просто на два варианта, которые перед ним стояли, и он такой, ну вот, с одной стороны... Думал, будет поменьше. И с другой стороны, думал, будет поменьше. Но эту я в конце хотя бы съесть могу. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Стоит проспект Космонавтов от Совхозной до Полевой. На Московской движение затруднено от Объездной до Волгоградской. На Шевской застряли от Тепличной до Космонавтов. Немного подстаивают на Объездной от Московской до Амундсена. И также чуть-чуть потерпеть придется на Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Шаумяна.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Реклама.
5: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
6: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
7: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? А мода Джейку Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Амода и Джейку дарим каско, 3ТО, антикор, защиту вашего авто и бак бензина в придачу. Весь месяц праздничной выгоды до 970 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. А мода Джейку Июль.

0: Ruskaya.ru.
1: 18+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
4: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций. Бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Лада Восток». Телефон 228-38-80.
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Знаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
9: Lucky Motors.
10: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «СЗ СКМ Ривер Парк».
1: Доброго вечера всем, кто еще не знает, как себя развлечь, да чтобы культурно еще как-нибудь. В столице Урала 14 минут 6, а с вами навигатор. И сейчас узнаем, куда себя сводить можно в рубрике «Афиша».
2: Сегодня к 7 вечера можно прийти в Дом писателя на Пушкина 12 и посмотреть там детективную постановку «Английская рулетка», а про богатую леди, которая непонятно зачем к себе в особняк на пожить приглашает бездомного еще и за деньги. Ну и помимо детективной интриги, там будет и смешно, и про любовь. Билеты от 600 рублей, 16+. Завтра в 23:00 можно прийти в клуб «Свобода» на Черкасской 12 на вечеринку электронной музыки «Вечно молодой». Приходите танцевать под главные хиты танцполов ушедшей эпохи, причем как зарубежные, так и наши. Максим, Валерий Меладзе, Бритни Спирс, Мадонна и так далее.
3: И фастум гель.
2: Билеты от 700 рублей, 18+. В субботу 11 июля автолюбители, события для вас. В 14:00 возле стадиона Екатеринбурга Арена на Репина 5 пройдет крупнейший на Урале автофестиваль с большой автовыставкой и дрифтом ЕКБ стадион МИД. Со всей России соберутся самые красивые автомобили разных стилистиков, в разных стилистиках. Лоурайд, кастом, ретро. Я уверена, что среди наших слушателей есть люди, которым эти слова что-то говорят. Будут также новинки от известных автобрендов. Программа очень обширная. Среди прочего можно будет прокатиться в дрифт-такси. Билеты от 900 рублей, возрастных ограничений нет. А в воскресенье 12 июля в 8 вечера на открытой сцене летнего театра на Мичурина 230 пройдет большой сольный концерт группы «Три дня дождя». Под открытым небом можно будет услышать главные хиты группы, но и без новинок они нас не оставят. Обещают программу из следующей главы их творчества. Билеты от 4100 рублей, 16+. Что бы вы ни выбрали, досуг себе обязательно организуйте, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
4: Информация на правах рекламы.
5: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
6: тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
5: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
7: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.

0: Спонсор рубрики «Вокруг света за 60 секунд» ООО «ВК-эксперт». Только с 8 по 12 июля фестиваль мастеров «Иван да Мария» на Горького 4А.
1: Вокруг света за 60 секунд. Собирайте чемоданы.
0: Доброго вечера всем, кто путешествует по столице Урала вместе с пилотом. В Екатеринбурге 19 минут 6, а с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что происходит в мире в страничке «Вокруг света за 60 секунд».
2: В Великобритании бывший охранник надел старую форму и вынес из банка 12 миллионов рублей. Совершил преступление он давненько, но совсем недавно его наконец-то поймали. Он, значит, тогда зашел в отделение банка с инкассаторским кейсом, в шлеме, медицинской маске и старой форме, которую вот раньше носил, когда там работал. В этот же момент сотрудники банка готовили примерно 26,5 миллионов рублей к инкассации. И они просто без задней мысли отдали несколько сумок ему. Он ушел, за второй порцией не вернулся. И тогда вот они смекнули, что как будто что-то не так происходит. Потом настоящий инкассатор пришел. А он уже, вот мошенник в смысле, он уже уехал в другую страну. Несколько лет там прожил, потом вернулся в Британию вот совсем недавно. И заказал такси на свое настоящее имя, к которому телефон был привязан. Вот. Полиция очень быстро его арестовала. В общем, 4 года ему дали.
3: Я просто думал, он вспоминал не так давно, несколько лет назад, у нас тоже инкассатор какой-то там украл деньги. И его спалили, потому что он 5000-ми покупал себе жвачки.
0: Все же деньги, которые так или иначе передаются инкассатору, они же уже все посчетаны. То есть ты их нигде не сможешь использовать, это тут же в системе выстрелит. Но и вообще, я думаю, знаете, это реальная проблема. Я тоже как-то зашел в военторг, и там все виды униформы, какие можно. Я такой... А я могу прям купить, они такие, да, я говорю, никакие документы, ничего не надо показать. Он такой, нет, я такой, ну, знаете, это проблема.
2: Это косплей.
3: А можно в подержанной в карманах пошарить?
2: А в Америке беспилотное такси сдало двух пьяных подростков полиции. What? Там какая история была? Ребята выпивали алкоголь прямо во время поездки и стреляли из окон автомобиля игрушечными пистолетами с гидрогелевыми шариками.
3: Понятно.
2: После того, как робот-такси получил информацию о том, что происходит, она самостоятельно остановилась на парковке, где уже ожидал, значит, патрульный экипаж.
3: Конечная.
2: Конечная. Выходим, да, из вагонов. Значит, после остановки автомобиля очень безопасно удалось извлечь подростков, выяснить, что случилось. Ну и хорошо, что это было все-таки робот-такси, потому что если бы пьяные подростки, ну, за настоящий автомобиль сели, ну, непонятно, что бы там было.
0: В общем, браслетики на них надели, их отводят, и один из них по-любому повернулся к тачке и такой: а мне казалось, что я заказывал эконом, а не крысу XXL. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.
5: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный. С 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
6: Реклама.
7: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Кружка с квасом.
9: С кефиром вообще-то.
10: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
11: Это «Глобус». У нас так принято.
12: Щербакова 4. 0+.
13: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
14: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
15: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
16: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Тепло ли тебе девица?
17: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
6: Да, стало быть, пора в прайм-сервис.
18: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
19: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
20: Подробности на мотивтелеком.ру.
21: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артик и Асти и Нилетто. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 13+.
23: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «УК Баден Групп». Доброго вечера всем любителям крылатых высказываний. В столице Урала 17 часов и 29 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса «Кто сказал?».
1: Дозвонился к нам впервые работающий айтишником Андрей.
0: Привет.
1: Расскажи нам немножко о себе.
2: Здравствуйте.
1: Где ты, что именно входит в твою работу? Ты локальную сеть настраиваешь или ты программами какими-то разбираешься?
2: Короче, я пишу код.
1: О, а что именно? Какие приложения или что?
2: Ох, все разное, всегда все по-разному. В основном сейчас Ишку активно использую.
3: Ну, конечно.
2: Вроде как она толково пишет.
0: Братан, братишка.
3: Вайп-кодинг, так называемый.
2: Создать промпт уходит, нежели написать код.
1: И никогда не ошибается, не стоит перепроверять.
0: Слушай, братишка, я Андрей, ты Андрей, я дешево готов отдать голос нейронке. Какие-нибудь что-то, может быть, где-то. Ну, потому что я думаю, если она у меня работу забирает, пусть хотя бы забирает у меня работу моим голосом, чего уж действительно.
2: Ну, иногда же работаем от обратного, смотрим, что айтишка, эта яишка выдает, и думаем, что правильно это или нет. И иногда методом исключения, что вот как она советует, так лучше не делать.
1: Ну и зачем тогда вы создаете активнее этот мир, в котором нам всем придется жить? А скажи нам, ты какими-то отечественными ИИ пользуешься или что-то зарубежное используешь? На Клоде или на Кандинском? Где ты там?
2: Пока что Клод.
1: Понятно.
0: Угу. Надо развивать дальше вот этот вот нейронка, которая была подрублена к роботу Федору, по-моему, на его первых версиях, когда он студентам говорил, вот способы, как свалить.
1: Андрей, хорошо ли ты знаком с нашим конкурсом, или стоит рассказать о том, что будет далее происходить?
2: Лучше расскажите.
1: У нас для тебя есть одна цитата и три варианта того, откуда у нас эти слова появились, кто это ляпнул. Отгадаешь, кто действительно это сказал, тогда подарок будем вместе с тобой выбирать. Лови цитату.
3: Я был бы величайшим коммунистом в истории. Кто это сказал? Возможно, это был Гарик Харламов. Может быть, это слова Дэвида Бекхэма, либо это ляпнул Дональд Трамп.
1: Все персонажи тебе знакомы?
2: Конечно.
1: Чудно. Вот кто бы из них был бы величайшим коммунистом в истории?
3: Как ты считаешь?
0: Надо быстрее раскидаться, там Маркс вращается в могиле сейчас сумасшедший.
3: Вечный двигатель
2: создает. Мне кажется, это ближе к политике, скорее всего, какой-нибудь Дональд Трамп.
1: Какой-нибудь,
3: да.
1: Какой-нибудь из этих.
3: Случайный.
2: Бекхэм футболист, ему, как говорится, не до херни.
1: Он вообще сейчас, по-моему, фермером стал.
0: Серьезно?
1: Там выращивать каких-то куриц.
0: Ты думаешь, не до этого футболистом? Слышал ли ты про Аршавина и Дзюбу? Там на фигню времени.
1: Итак, твой ответ, что это Дональд...
2: Про Аршавина слышал, а про Дзюбу даже видел.
1: Ну, хорошо, хоть кто-то посмотрел. Я вот не стал.
0: Я жестко засмотрел на дыру.
2: У нас просто чатик с пацанами, там это кидают, там постоянно всякая херня появляется.
0: Он смешной, потому что если понимаешь прикол видоса с Дзюбой, то он потом становится вот этим идеальным видосом на случай важных переговоров.
1: Итак, твой ответ, что это Дональд Трамп.
2: Да, пускай это будет Дональд Трамп.
1: Принимаем твой вариант ответа. И это абсолютная правда. Действительно, он бы сказал дальше, я был бы на одном уровне с Лениным. Может быть, ему тоже мавзолейчик пора организовать.
3: Ну, как будто да, давно.
1: Давай определяться с подарочками. Что хочешь из нашей копилочки забрать? Имеется у нас пара билетиков в кинотеатр. Континент Синема есть. На футбольный матч билет Урал против Торпедо из Москвы будут играть 13 июля на стадионе Екатеринбург-Арена. Есть подарочки от участников фестиваля Иван Дамари. Это набор ремесленных сыров от бренда Сеньор Джованни и пряник печатный с начинкой из уральских ягод. Также набор массива есть от бренда «Селянин» и евсеинский пряник с начинкой из уральских ягод. Есть также ажурная косынка от мастера Ирины Казак. Композиция с одуванчиками из холодного фарфора от бренда «Все в цветах». Или сертификат салон дископрав на 1000 рублей. Если не определился, можем за эфиром продолжить выбирать. Что решаешь, Андрей?
2: А я уже определился. У меня жена безумно любит сыры.
1: Ну тогда набор ремесленных сыров от бренда «Сеньор Джованни» и печатный прянчик отныне твои. Оставайся на связи, за эфиром расскажем, как сможешь забрать все это добро себе. Сейчас громко и четко крикни нам.
4: Офигенно!
1: 3-4.
2: Офигенно!
5: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: Вот. Звание.
1: Привет всем лево и право рульным в Екатеринбурге. 17 часов и 37 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Космонавтов стоит от старых большевиков до полевой. На Верхотурском проезде проспекте Космонавтов тоже от Екада до Бакинских комиссаров встряли. Не едется по Кольцовскому тракту, Луганской и машины от переходного переулка до Фурманова. Движение затруднено по Шевской от Совхозной до проспекта Космонавтов. И нужно терпеть на Московской от Советских женщин до Волгоградской и от Хомякова до Куйбышева. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы. А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру. Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация «Актив 2020». 26 года. Акция действует до конца июля.

0: Реклама.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.
5: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полный грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
7: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
6: А свою машину я смогу сдать?
7: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
6: А колеса в подарок дадут?
7: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
6: Где купить Хавейл Джолион?
7: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
8: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
9: Академия сантехники.
8: Смесители.
9: Академия сантехники.
8: Водонагреватель.
9: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
10: В «Монетке» вкусно и выгодно. Колбаски «Деликайзер» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: 10 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойное посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте, город Березовский, территория Северная, промзона 18.
4: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
6: Отправляемся в морской круиз.
7: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
5: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
7: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
8: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
1: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Для всех, кто хочет оставаться в курсе актуальных местных и мировых событий, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. Сотрудники ФСБ сорвали масштабный теракт в Москве против высокопоставленного военного, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу. Задержана гражданка России 2001 года рождения. Уровень воды в реках Ницца и Тура продолжает подниматься. В Ирбите подтоплены 166 приусадебных участков, дороги на 11 улицах, мост. В пункт временного размещения переехали 13 человек. В Туринском районе работают лодочные переправы. Организовано дежурство дружинников, сообщает Департамент информполитики. Суд не стал арестовывать жителя Березовского за стрельбу из пневматического оружия по ребенку. Дмитрию Домрачеву предъявили обвинение в хулиганстве с применением оружия и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию, поданную представителями подростка электросамокатчика, которого оштрафовали на 200 тысяч за то, что он сбил маленького ребенка. Облсуд оставил решение в силе. Инцидент произошел в Академическом районе год назад. 14-летний подросток ехал на электросамокате по велосипедной дорожке. Из-за припаркованного автомобиля прямо на него выбежал 5-летний ребенок. Подросток нажал на тормоз, но избежать столкновения не удалось. Пострадавший получил сложный перелом ноги. Его родители подали иск на миллион, но суд снизил компенсацию до 200 тысяч. Отменять решение областной суд не стал. Пояснил, что во всех случаях движения электросамокатов, совмещенного с пешеходами, последние имеют преимущество, пишет «Новый день». Российских ювелиров представят байерам на выставке «Тонкие грани» в Екатеринбурге. Порядка 20 мультибрендовых универмагов примут участие в торгово-закупочной сессии 15 июля. Участниками станут байеры из России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии и Узбекистана. Им представят 40 российских брендов ювелирных украшений и бижутерии. В прошлом году по итогам подобных переговоров в Екатеринбурге было подписано около 50 контрактов на поставку продукции. Выставку «Тонкие грани» уже второй год организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие бесплатное. Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Это подтвердил министр спорта России Михаил Дегтярев, пишет «Коммерсант». Доллар 76.40, евро 87.35.
5: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
6: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
5: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте нашточкодом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А.
8: В пятницу на этой неделе за окном картина уже нам знакомая. На термометре от 21 до 24 градусов выше ноля. Весь день будет пасмурно, дождь мощно зарядит ночью до 4 часов утра. Потом чуть-чуть обещают в 2 часа дня и около 6 вечера. Ветер обещается слабый. Он подует с юго-востока со скоростью 1,4 метра в секунду.
9: Можно с собой на работу взять на всякий случай на рукавники.
10: Может и пригодится.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру.
14: Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
15: Новая музыка
3: В секретной фонотеке «Радиопилот».
12: Информация на правах рекламы.
15: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно на сегодня «Автобан Запад Премиум».
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Добрый вечер всем, кто бросил якорь на волне пилота. В столице Урала 3 минуты с 7-го. Это, конечно же, значит, что с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: А у нас на сайте, помимо видеотрансляции из нашей студии в HD-качестве, есть также и фотоконкурс, который проводит радиопилоты «Турбокартинг». Тема «Я у мамы». Мой гонщик. До 17 июля присылайте на сайт «Радиопилот» фотографии со своими маленькими гонщиками и гонщицами. А 17 числа в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» мы выберем 5 победителей, которые получат сертификаты от турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг». И еще больше драйва на инновационный 8.
4: Ни для кого не секрет, что мы в России любим пельмени, любим хинкали. Вот это вот все популярно достаточно. Но в последнее время россияне подсели на игрушечные пельмени и хинкали. В десятки раз вырос спрос на всякого рода антистресс, и вот игрушки стали как раз самым дешевым способом успокоить как-то нервную систему.
3: Они
4: без
3: типа
4: похода.
3: В руках.
4: Да, вот эти сквиши всякие, вот эта история. То есть взрослые люди жамкают постоянно цветные с подсветкой, с блестками, вот эти
3: хочется
4: вот хинкальки.
3: Хочется потеребить пельмень, да?
4: Да.
1: Да, там какое-то недопонимание, по-моему, произошло.
4: Но популярнее всего, кстати, стали лудо-наборы вот эти, которые при покупке ты не знаешь, какая именно хинкалина тебе достанется.
3: Ой, лутбоксы и тут.
4: Да, за 200 рублев вы получаете дофаминовый выброс, и он на время перекрывает тревогу. Но, ребята, вообще не обязательно бороться с тревогой именно так. Возможно, у вас зажата подвздошно-поясничная мышца, которая вас в стрессы вгоняет. Так, по крайней мере...
3: Немножко помяв пельмень. Можно ее расслабить, да?
4: Да, говорят остеопаты, по крайней мере, так. Если она постоянно напряжена, это поддерживает ощущение опасности и для расслабления.
3: На низком старте, как будто это уже,
4: да? Всегда на чеку. Для расслабления рекомендую это простое упражнение: полежать на полу 15 минут с согнутыми коленями и руками на животе. Я не пробовала.
3: И не уснуть.
4: И не уснуть при этом, да.
1: Я знаю это упражнение, да. Если вы сильно тревожный, то ложитесь, обнимаете живот, подгибаете колени, каждые 5 минут повторяете: «Господи, за что? Господи, за что?» Потом плачете 5 минут, и так каждый день, по 3 подхода.
3: А потом надо найдешь под подушкой новый айфон, если несколько раз покрутиться.
1: Нет, это же совсем другая сказка. Тут ты под подушкой найдешь, типа, ингибиторы обратного захвата серотонина.
4: Здорово!
1: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Стоит Верхотурский проезд вместе с проспектом Космонавтов от ЕКАДа до Бакинских комиссаров. На Московской толчья от Объездной до Волгоградской. Затор на Щербакова от Прониной до Павлодарской. И на Машинной нужно потерпеть от Переходного переулка до Фурманова.
4: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас получит приз, а еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас, с ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
8: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Еще один душный день в городе.
10: А я уже в термах «Юга». Солнце бит, качает, я волну поймала.
11: 11 июля «Юга» празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
12: Дети в восторге, родители в потоке.
11: Встречаемся 11 июля в термах «Юга». Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
13: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Картстарт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
16: Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
15: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт».
16: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
0: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
2: Внимание, говорит Лада Восток.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо». Доброго вечера всем верно настроенным. В Екатеринбурге 12 минут 7-го, а с вами вечерний навигатор, и пора выяснить, что на большом экране кажут в рубрике «Афиша».
1: Но прежде всего, хочется рассказать вам, дорогие мои, о том, что фестивалю мастеров Иван да Марии исполняется 11 лет, и он уже в самом разгаре, проходит с 8 по 12 июля в Уральском центре развития дизайна на Горького 4А. Участвуют более 170 мастеров из разных городов. На фестивале вас ждет тысячи уникальных вещей: керамика, дерево, текстиль, фермерская гастрономия, сыры, масла, деликатесы всяческие. Мастер-классы, конечно же, для детей и взрослых, от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Также в честь дня рождения вас ждет большой розыгрыш призов. Приходите всей семьей отдохнуть душой. Двери открыты с 11 до 20:00. Вход свободный. А теперь, ребята, да, день кинопремьер.
0: Ну?
1: Вышла криминальная драма «Кодекс Данте». Это Великобритания. Продюсер Мартин Скорсезе. Повествование в двух временных промежутках идет. В условной современности писатель из Нью-Йорка отправляется по поручению одного мафиозного босса за много денег украсть у другого мафиозного босса рукопись божественной комедии, написанную вот рукой самого Данте Алигьери. И параллельно в 14 веке уже Данте Алигьери ищет вдохновение для создания вот своего великого произведения. И обоих мужчин объединяет

0: Одержимость любовью, красотой и божественным чем-то. Странноватый фильм в плане повествования, но зато актерский состав, толпа голливудских звезд. Лица вам всем знакомые, 18+. Также вышел боевик «Живая ярость» производства Гонконга. Дочь мастера ремесленником похищает преступная группировка, тот самостоятельно отправляется на поиски. Так уж вышло, что к нему присоединяется журналист, чья жена тоже таинственно исчезла. И теперь вот они объединяют усилия, учатся друг другу доверять, чтобы эффективно сотрудничать.
1: Час пик практически.
0: Ну да, типа того. При этом оба они не пальцем деланы. Есть у них какое-то тайное прошлое, благодаря которому присутствуют навыки рукопашного боя.
2: Вот так и знал. Вот эта история вечная. Зачем меня комплексы вызывают своими фильмами? Это как «Заложница», где он, у него похитили дочь, и он за день оказывается во Франции, где разносит кучу сербов. Если бы я разговаривал по телефону с дочерью, которая во Франции, и она такая: «Папа, меня похищают», фильм бы назывался «Все пропало». Потому что ну откуда такие навыки?
0: Но в этом фильме хореография схваток — это вот главная ценность. Мое почтение просто. Пафосная, конечно, но зрелищная.
2: Они очень умеют снимать боевики. В Гонконге уже были там примеры, когда снимали без склеек сцены боевые, очень крутые. У них это получается.
0: В общем, да, любителям экшена рекомендуется 18+. И также, конечно, фильм ужасов сегодня есть новенький. «Долина улыбок» называется. Он итальянский. Немножко фолк-хоррор. Учитель физкультуры, экс-чемпион дзюдо.
1: Я, кстати, видел этот фильм. Странно, что он только сейчас в России в прокат вышел.
0: Вот, да, интересная история. Физрук, значит, переезжает в общинную деревню. Жители подозрительно безмятежны. Он спрашивает, мол, что с вами такое? Ему говорят: ну мы просто счастливы, дядя.
1: Да,
0: что ты от нас хочешь?
1: Сходи, обними, и тоже поймешь.
0: Да, вот есть вот этот подросток, который как бы проводник. Он через объятия забирает у людей их боль. Но не все так просто. Конечно же, нужно за покой как-то заплатить. И ключевой вопрос фильма — страдать или не страдать. В итоге, помимо интересной идеи, кино и выглядит тоже хорошо. Достаточно жутко и при этом не слишком клишировано. Мне кажется, можно глянуть.
1: Подзатянуто в целом, но пойдет. Я вот глянул, если честно, мне зашло.
2: Ну, то есть, надо... Тебя обнимает пацан, который забирает у тебя всю боль, но за это что-то надо заплатить.
0: Ну, за это что-то случается.
2: А,
0: да.
2: Я думал просто, что он такой обнял тебя и такой: с тебя три Лего Бионика.
1: Тебе сказать прям, спойлер сказать?
2: Не-не-не.
0: Давайте без спойлеров обойдемся, да, ребята. 18+, в любом случае. И выбирайте, конечно, новинку себе по душе. Наслаждайтесь своими киновечерами.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: it snap.
1: Спонсор конкурса «Городской квест» – филиал АНО ВО ММУИТ «Академия ТОП Екатеринбург».
2: Молочный или коренной покажет наш тест. В эфире конкурс «Городской квест».
3: Добрый вечер всем знатокам и знаточкам столицы Урала. В Екатеринбурге 20 минут седьмого, а с вами навигатор, который готов проверить эти знания в конкурсе «Городской квест».
4: Дозвонилась к нам Ольга, работающая в казначействе, проверяет там документы. Привет.
5: Привет.
6: Привет.
3: Что за дела? Просто общий вопрос.
4: Расскажи, Оля, кто-нибудь пытался прийти и сказать «моя фамилия Итаго», чтобы получить деньги?
6: Нет, не пытался.
4: Таких случаев не было.
6: Да.
4: Скажи нам, Оля, а ты в Екатеринбурге родилась или приехала сюда?
6: Родилась.
4: А в каком районе живешь, если не секрет?
6: Виск.
3: Подъезд, квартира.
5: Когда дома не бываешь?
4: Нас, по-моему, про Виск сегодня вопросиков-то нет. Но ничего, есть про другие районы, надеюсь, ты их хорошо изучила. Три вопроса всего у нас для тебя имеется. На каждый из них мы предоставим тебе три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарочек будет твоим по праву. Рыба-карась, игра началась.
5: Итак, какую из этих улиц можно встретить в районе ЖБИ? Щебенщиков, бетонщиков или картонщиков?
6: Бетонщиков.
5: Молодец!
4: ЖБИ, железобетонные изделия, логично, действительно выходит на улицу 40-летия комсомола.
3: Двигаемся дальше, теперь скажи, в каком районе города находится Стахановская у нас улица? Центр, Уралмаш или Пионерка?
4: Стахановская.
6: Уралмаш, мне кажется.
4: Это право, действительно, идет между индустрией Ильича. Улица названа в честь советского шахтера Алексея Стаханова. Но есть у нас улица Алексея Стаханова в Нижнеесетском районе. А вот третий вопрос, мы отправимся на юго-запад и поговорим про улицу Хальзунова, соединяющую Московскую и Амундсена. Как ты думаешь, кем был Виктор Степанович Хальзунов? Варианты ответа. Первый – летчиком-бомбардировщиком. Второй вариант – уральским промышленником. Третий – ученым-зоологом. Кто же такой Виктор Степанович?
6: Кажется, летчик-бомбардировщик.
4: Почему именно так кажется?
6: А потому что там, это юго-запад, там Чкалово, Хальзунова.
4: Логика тебя не подвела. Что ж... Действительно, рыба-акула призом пахнула. Действительно, командир эскадрильи бомбардировщиков в войсках республиканской Испании, комдив и герой Советского Союза. Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, Оль, за эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
4: 3-4.
6: Офигенно!
7: Навигатор!
8: Информация на правах рекламы.
9: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Кружка с квасом.
6: С кефиром вообще-то.
7: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
8: Это «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу.
12: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да!
13: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1897-0+.
15: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов. 40-летие «Комсомола 38Б» и «Артинская 18». Сайт skillpro66.ru.
16: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская 77.
17: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
19: Алло, кто это?
20: Это ты, из будущего.
19: Круто. И где мы сейчас?
20: Где-где? Там, где купили апартаменты.
19: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
20: Еще бы. Сам скоро оценишь.
21: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
22: Выбрать район готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня…
23: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
22: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
24: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСА «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.

0: пилот. Звание.
1: Добрый вечер всем, кто стоит и подстаивает на дорогах столицы Урала. В Екатеринбурге 7:30, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс», официальный дилер «Теннет», Березовский тракт 11А. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов по-прежнему стоят на Московской от Объездной до Волгоградской и от Хомякова до Куйбышева, на Ленина толчья классическая от Луначарского до Московской, застряли на Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от Якада до Бакинских комиссаров, и на Малышева нужно терпеть от Мамино-Сибиряка до Хохрякова. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру. Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на «Радио Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Подскажите, пожалуйста, вы вчера вот были на Бибеле.
2: Так.
3: Нищен стали торговать Honda Mitsubishi.
2: Я так понимаю, тебя интересует параллельный импорт?
3: Да.
2: Ну и что, в чем проблема? Их привозят с разных рынков. Чаще всего, конечно, с азиатского рынка, из Китая.
3: Вот сравнить, которая старая была, и вот сейчас новые 1,5-литровые.
2: Как бы, ты понимаешь, что новая реальность, она всегда людьми воспринимается двояко. Тут частый вопрос, который мне задают, типа, а вот если я беру Хонду или там Тойоту, например, с китайского рынка, ну, у меня вот вопрос встречный. А вы что думаете, если это из Китая, это подделка какая-то, что ли? Ну, то есть это как бы типа Honda или типа Toyota? Да нет, то же самое, там завод находится, они стряпают по заводским технологиям. Да, там есть небольшие различия по комплектациям, потому что у них в некоторых регионах надо одно, в некоторых другое. Некоторые комплектующие у них там тоже как бы меняются в зависимости от региона. Там машины, которые собираются, например, в Штаты или там в Мексике, в Англии или, допустим, в Индонезии, или еще где-то, они отличаются между собой по некоторым составляющим, но это все та же заводская технология, поэтому брать можно. А что касается предыдущей и новой, ну, так скажу, хотя бы в плане динамики в городских условиях мне она интересна. Я, конечно, небольшой поклонник вот этого перехода одного бренда и того же, там, допустим, одной и той же модели с одного типа двигателей на другой, но раз уж как бы все понеслись, ну, конечно, они будут переходить. И тут бояться этого, наверное, бессмысленно, потому что рано или поздно все равно настигнет.
3: А то, что двигатель вот там 1,5, а предыдущая была 2,4, вот именно по двигателям.
2: Не, ну, если тебе хочется только атмосферник 2 или 2,4, ну, ты пойдешь за ним. Но это только предыдущая машина. Если у тебя такой комплектации в этих теперь не предусмотрено, ну, хоть ты тресни.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Крик души. Угу. Вчера попала в такую ситуацию. С утра припарковала автомобиль, приехав на работу в районе Белинского во дворах. Вот. И вечером не смогла выехать.
2: А, почему?
4: Потому что меня заблокировал автомобиль из Челябинска. Не оставил никаких координат, ни телефона, ничего. Позвонила в полицию, никто ко мне не приехал. Меня вытащил только муж через бордюры, через газоны. Убедительная просьба к водителю, если вы блокируете выезд автомобилю, оставляйте хотя бы координаты. Вот. И полиция тоже никак не среагировала. И потом, чтобы отменить заявку, я так и не зазвонилась. Никто ко мне не приехал, никто меня не спас.
2: Ну, ты же понимаешь, что вчера в городе творилось тоже дождь, там еще куча аварий вечером была. И я понимаю прекрасно нагрузку полицейских. Ну, и второе. Обращаясь опять же к водителям, я, честно говоря, не очень понимаю людей, которые вот блокируют в наглую просто. Ну, там, знаешь, из разряда поставлю вот так, а ты, вы там выезжайте как хотите. Ну, это что за подход-то такой? Это, во-первых, ну, я просто вырос в пацанском районе, за такое могут и морду набить, раз. Второе, колеса проткнуть. Третье, я не знаю, что-нибудь еще сделать. Ну, то есть, как бы тебе карма-то все равно вернется. То есть, чем эти люди думают и руководствуются, для меня, наверное, не ясно, потому что я уже немножко в другом сознании пребываю. Либо этот человек, который кинул у тебя там машину, он в бессознательном состоянии просто доехал, выпал из-за руля и уполз куда-то. Восвояси. Что с ним происходило, я, честно, не понимаю, не оставив ни телефона, ничего вот так пропасть. Ну, видимо, машина пофиг, вообще нужна, не нужна. Потому что машину-то могут подцепить и отволочь просто. Ну, по-человечески мог приехать твой муж, цепануть трос и уволочь этот автомобиль вообще.
4: Ну, могли приехать гаишники, да, и забрать эвакуатор.
2: Ну, не совсем так, но окей. Да разные могли быть ситуации. Но все же, в любом случае, хотя бы предупредить, оставить контакт, я не знаю, там еще что-то. Это не так сложно на бумажке номер телефона написать. Все понимают, да, в центре города с парковками жесть полная. Тем более там в районе Белинского. Ну, и опять же, Конечно, тоже понимаю ситуацию, но вот в районе Белинского, если мы берем ближе к центру города, там много платных парковок, они бывают в течение дня полупустые. Тоже вариант. Приехала, оставила машину, оплатила парковку, никто точно тебя не закроет. Поверь мне, там выписывают моментально за закрытие такое. Там прямо брошенные машины. Вот так вот потом мусолят денежку. Спасибо тебе большое. Спасибо. За звонок. Удачи вам, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы. Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Вечернее шоу на радио «Пилот».
6: Навигатор.
7: Доброго вечера всем, кто видит на приемниках заветные цифры 104. В Екатеринбурге 18:42, а с вами вечерний навигатор.
8: Ребята, завтра, 10 июля, с 7 до 11, катапульта работает в садовом центре нового поколения «Азбука сада», город Березовский, северная промзона, 18. За всем происходящим можно смотреть при помощи нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте». Партнер проекта ИП «Чубарко». Алексей Александрович, «Азбука сада».
9: Эти бессмысленные, беспощадные рекорды, как мы все их с вами любим. Вот недавно китаец проскакал на голове по лестнице и попал в книгу рекордов Гиннесса.
7: И реанимацию.
9: Нет, кстати, все было в порядке. Произошло это на итальянском телешоу, типа «Шоу талантов», только целиком и полностью как раз про рекорды.
8: Я смотрел, у него на голове была приделана какая-то подушка, он заскакивал на ступеньки выше.
9: Да, то есть он
8: вверх. Поднимался по лестнице.
9: Да, это удивительно.
8: Прыгал шейп.
9: Ли Цинбо его зовут. Без помощи рук и ног, вот на одной только макушке, 40 ступеней по направлению вверх вот преодолел. По правилам нельзя было касаться опоры и задерживаться на ступенях дольше, чем на 5 секунд. Единственное, ступени, правда, очень маленькие, с обычными лестницами такое бы точно не прокатило. Ну и забавно, что предыдущий рекорд 36 ступенек, 10 лет держался, и там тоже китаец его установил. Какая-то у них вот история с лестницами особенная.
8: Что они подсказывают, что начинали с них падать, и потом...
7: Что это тот рекорд, который держался не потому, что не могли побить, вряд ли много желающих, как будто. Но всегда с этими рекордами, потому что один и тот же вопрос такой, ну классно. Что с этим делать будем, брат?
8: Я просто пытаюсь подумать, как люди додумали, что вот это можно сделать рекордом.
7: А там же сейчас как будто очень низкий критерий прохода. Я вот иногда сижу, ногти грызу и такой, а что если я лучше всех это делаю?
8: Ну, если ты докажешь это жюри, обгрызешь их ногти. Может, они оценят.
9: Маникюр зубами, да.
7: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
1: Пилот FM.
10: Реклама.
1: Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
11: Я же сказала, надо.
12: Надо, значит, едем в Азбуку сада.
11: Сегодня хвойные посмотрим.
13: Азбука сада. Садовый центр нового поколения. С огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
11: Все, что надо в Азбуке сада.
13: Природа вдохновляет, Азбука сада воплощает.
11: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
14: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Суаре» 95 граммов, 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
15: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по паделу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков, 10 июля. Церемония открытия с участием Артики Асти и Нилетто. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 13+.
6: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
10: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
10: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
10: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
16: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
17: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
18: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
19: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
18: И квартира в орбите.
19: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
18: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
20: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: На 104,1 пришло время пробежаться по самым важным и актуальным событиям в свежем выпуске новостей. Его спонсор – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радио Пилот».
4: Добрый вечер. Даты школьных каникул на 2026-2027 учебный год утвердили в Россию. Год начнется с 1 сентября, завершится 26 мая. Минпросвещение направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса и графику школьных каникул. При обучении по четвертям осенние каникулы будут с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля. Летние каникулы начнутся 27 мая. Уровень воды в реках Ницца и Тура продолжает подниматься. В Ирбите подтоплены 166 приусадебных участков, дороги на 11 улицах, мост. В пункты временного размещения переехали 13 человек. Выставлен круглосуточный пост спасателей с плавсредствами. В Байкаловском и Туринском районах работают лодочные переправы, организовано дежурство дружинников, сообщает Департамент информполитики. На Средний Урал надвигаются новые ливни, грозы и град. МЧС выпустила очередное штормовое предупреждение на 10 июля. Спасатели рекомендуют в пятницу отказаться от отдыха на природе. Во время града важно как можно быстрее укрыться. Под деревьями лучше не прятаться. Ветви могут обламываться под тяжестью града и дождя. Водителям не следует заезжать в зоны подтопления. Во время ливня лучше остановиться, включить аварийную сигнализацию и переждать ливень на обочине. В Екатеринбурге перекроют участки улиц в Пионерском микрорайоне на 8 месяцев из-за стройки нового ЖК в квартале улиц Вилонова, Раевского, Ирбитской и Данилы Зверева. С 17 июля этого года и по 17 марта будущего ограничения будут на территории от Вилонова 84 до Раевского 4. Аудитория YouTube в России растет, несмотря на ограничения в стране. С января по май дневная аудитория заблокированного сервиса составила 22,4 миллиона человек, это плюс 4%. По словам экспертов, растет осведомленность обычного населения о методах обхода ограничений, и люди продолжают смотреть привычный контент. Пока российские площадки не вырастят собственных авторов и не накопят библиотеки, разрыв по качеству смотрения сохранится, даже если по охвату России платформ будет преимущество, поясняют эксперты. Кстати, отечественные площадки тоже растут. Так, аудитория ВК-видео составляет 42 миллиона человек, и это лидер среди видеосервисов в России, пишет Коммерсант. Доллар 76,40, евро 87,35.
5: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: О чем не скажут пчеловоды? На радио Пилот прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр, Екатеринбург-Юг, на Московской 214А.
3: 10 июля синоптики опять нас дождем пугают, но тут хотя бы ночью обещают ливень до 4 часов утра с грозой. Днем и вечером тоже возможны осадки, но вроде как совсем немножко, в 14 и 18 часов. Небо в течение дня пасмурное, ветер подует слабый, до 4 метров в секунду с юго-востока. Температура воздуха днем плюс 24, утром плюс 21, вечером плюс 22.
4: В такие моменты жалею, что к моему возрасту у меня еще нету семьи. Ночная гроза, так хочется пробежаться по квартире и всех спросить: ты все из розеток выключил? Давай проверь везде, чтобы было все.
5: По соседям пробежишь.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый вечер тем, кто держит свой настрой на все 100,4. В Екатеринбурге 8:03. И, конечно же, это значит, что с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: На календаре 9 июля сегодня отмечается День земляники. В народе верили, что 9 июля самый подходящий день для сбора. А еще, чтобы ягоды не оказались кислыми, надо с хорошим настроением обязательно идти их собирать. Тогда все будет вообще
3: замечательно. Обычно туда загоняют.
0: У меня на самом деле есть теория заговора некоторая в голове. Я почти уверен, что все старушки, продающие землянику, сговорились против меня, потому что они, я знаю места, где они сидят, и я иду иногда такой: о, землянику продают. Но не сегодня, но я к ним обязательно зайду. И этот день не наступает. Они там появляются только в дни, когда во мне нет решимости купить землянику.
3: Я думал, что ты размышляешь места земляничные. Вот у бабушки, пожалуйста. Подошел, смотри, стаканами сразу берем.
0: Да. А кто-то в лес ходит, тоже по одной собирает. Дурные.
3: Ерундой занимается.
2: Еще отмечается сегодня день тенниса в честь того, что ровно 149 лет назад прошел первый финал теннисного турнира. В Лондоне это случилось. Также отмечается день зова горизонта. Если у вас такое было, что вы вот на эту линию смотрите и срочно хочется в путешествие отправиться, что же за этим горизонтом происходит, это ваш праздник.
0: Я обычно на линию горизонта смотрю, когда меня укачивает. Мне как раз таки там хочется, чтобы путешествие закончилось в этот момент, пожалуйста.
3: Ты знаешь, те, кто сильно прижало, горизонт ищут там, где лес.
2: Еще празднуется Международный день моды. Можно вот гардероб в честь этого сегодня обновить, например. Также празднуется День веры в единорогов.
0: Послушайте, давайте так, на секундочку, про единорогов. Почему мы смотрим на них как на каких-то сказочных существ? Вы вообще видели, какая фигня в природе водится? И кого-то удивляет, что, возможно, была лошадь с рогом? Да, конечно, естественно.
3: Нарвал сверху, попал на нее.
0: Да.
2: Еще вот празднуется День без лифчика. Есть еще день без бюстгальтера. Он вот в октябре отмечается, нынче без лифчика.
3: Не путайте,
2: они разные.
0: На основе этого какой делаем вывод? Есть день лифчика, без лифчика. День без бюстгальтера.
2: Ага.
0: А значит, у мужчин есть важная задача придумать еще 363 праздника с разными формулировками. А сегодня день без лифона.
2: И отмечается день ямочек на щеках. Очаровательные вот эти...
3: Дефекты лица.
0: Куда смотрят коммунальщики в очередной раз вопрос? Почему никто не заделывает ямочки? Ладно, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карт, там 4 балла. Московская стоит от объездной до Волгоградской. Затор на Репина от остановки Визбульвар до Крауля. Небольшая пробка на Рижском переулке от Московской до 8 марта. Подстаивают на Малышева от Мира до Егоршинского подхода. И потерпеть чуть-чуть надо на Серафимы Дерябина от объездной до Академика Бардина.
2: А если вам есть что добавить, добавляйте. Не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
7: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу.
12: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
12: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года.

0: СМС. Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Картстарт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
3: Единственный электрокартинг на Урале «Карт-старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
2: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт-старт».
3: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «УК Баден Групп». Доброго вечера всем любителям российской эстрады. В столице Урала 15 минут восьмого, а с вами вечерний навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
1: Да, настала пора порифмовать. Звоните прямо сейчас 237-104, главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы процесс не отвлекал от вождения.
2: Пора порифмовать, уважайте мать, в комнате надо раз в неделю прибирать.
3: Нормально.
0: Это был смешной период, я забыл, Уилла Смита, по-моему. Да, Уилла Смита.
1: Он писал правильный рэп.
3: Правильный рэп.
0: Да, правильный рэп как раз из категории «В комнате прибирайся, слушай, мать!»
1: Не забыл посуду протирать.
0: Добрый вечер, радиопилот.
1: Сорвался звоночек, напомню. Внимательно смотрите, сколько там у вас палочек. Надо, чтобы было побольше.
0: Лишь бы не кишечных. 237-104. Да. Стою, смотрю, сколько у меня палочек там. Не хватает.
1: Это лучше у врачей спросить, пусть сами посчитают.
3: Да, специалист.
0: Добрый
3: нужен.
0: Вечер.
3: Привет.
1: Что ж такое, может, со связью у нас чего случилось?
0: У нас что-то... Кто-нибудь, наберите, скажите, у нас случилось что-то со связью?
1: Алло.
3: Привет.
0: Добрый вечер. О.
4: Доброго.
1: Как зовут тебя?
4: Виталий меня зовут.
1: Виталий, ты по громкой связи будто бы с нами общаешься?
4: Да нет.
1: А гарнитуры не используешь, ничего такого?
4: Так, сейчас, секунду. Машину заглушу, чтобы...
1: Так. Ты свою машину глушишь?
0: А, Виталий, правильно ли я делаю вывод, что ты реальный кекс и любую чику разведешь на секс?
4: Вот так вот.
3: Козырей.
0: Ну что,
4: провокационно, хорошо, жены рядом нет.
0: Ну что вы Виталю не помните? Виталя.
1: Я этого трека не слышал, и, видимо, Виталий тоже. Ну, а может быть, Хамали тебе знаком? Слышал ли этого исполнителя?
4: Ну, что-то на слуху, где-то что-то...
1: Где-то попадалось, да, обрывками. Да, в общем, небольшой фрагментик из трека под названием «Пора взрослеть». Мы тебя сейчас прокрутим, но одно слово мы закрыли визгом наши резиновые шилы. Таким вот. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
4: Да, давай.
1: Ну, полетели.
5: Солнце светит по-другому, светит без... Раньше не сиделось дома, а теперь стена...
1: Видимо, послушал Цоя и понесло. Стоит повторить задание текстом, Виталий?
4: Да, конечно.
1: Итак, слушай внимательно.
3: Солнце светит по-другому, светит без. Раньше не сиделось дома, а теперь в стенах. Без чего?
1: Да, солнце светит по-другому, светит без. Раньше не сиделось дома.
3: Без тепла.
1: Поздравляем тебя с победой, Виталий. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как заберешь его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
1: 3-4.
4: Офигенно!
6: Навигатор! Информация на правах рекламы.
7: Алло, кто это?
8: Это ты из будущего.
7: Круто. И где мы сейчас?
8: Где? Там, где купили апартаменты.
7: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
8: Еще бы. Сам скоро оценишь.
9: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Кофейный фестиваль.
1: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
0: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А.
2: 0+. Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Тир-то Глобус. У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.

0: Avail. На Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Еще один душный день в городе.
7: А я уже в термах Юга. Солнце бит, качает, я волну поймала.
8: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
7: Дети в восторге, родители в потоке.
8: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
9: Эх, как же мне нравится Havail Jolion. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
10: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
9: А свою машину я смогу сдать?
10: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
9: А колеса в подарок дадут?
10: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
9: Где купить Havail Jolion?
10: В дилерских центрах Havail «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.

0: автопилоте. Добрый вечер всем, кто находится в движении или хотя бы отчаянно пытается это делать. На радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет», Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Московская стоит от объездной до Волгоградской. Затруднено движение на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и проезжей от Барьерной до Укромного переулка. На Рижском переулке не получится погонять от Московской до 8 марта. Небольшой затор на объездной от Громова до Амундсена. И нужно потерпеть на Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.tennet.ru. Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.

0: спонсор рубрики агрегатор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Насколько мы близки, восстанию машин узнали в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит по Екатеринбургу вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
2: Нейросеть тут оживила дневник Волан-де-Морта. Канадский разработчик один создал для планшета приложение Riddle, которое превращает электронный экран на технологии жидких чернил в магический дневник Тома Реддла из «Гарри Поттера и тайной комнаты». То есть пользователь пишет пером на бумагоподобном дисплее, и примерно через 3 секунды после остановки написанное постепенно исчезает, как бы впитывается страницей, а затем появляется рукописный ответ от лица Волан-де-Морта, штрих за штрихом, как в фильме.
3: Прикольно.
2: Деморолик выложен, автором он завирусился, а репозиторий проекта на GitHub уже собрал более 1200 звезд за несколько дней. Теоретически магия работает через Vision модель. Страница растеризуется в PNG-картинку и отправляется в искусственный интеллект, который читает рукописный текст напрямую с изображения. Ответ создается потоково по предложениям. Первое чернило появляется на экране спустя буквально одну секунду, еще до завершения генерации. Рукописный шрифт анимируется как движение пера, имитируя живое письмо. Дневник обладает памятью, локально хранит последние 400 страниц с вопросами и ответами. Команда «Покажи, что я писал» заставляет нужную страницу проступить сквозь бумагу с датой, почерком пользователя и старым ответом Тома, все в выцвевших чернилах. Управление без кнопок, переворот маркера стирает, а большой знак вопроса вызывает справку. Приложение напрямую управляет движком электронных чернил, обеспечивая минимальную задержку. Правда, установка сложная, там требуется режим разработки со сторонним лаунчером и поддерживается только конкретная версия операционной системы. Автор предупреждает, что проект не аффилирован с авторами планшета, тестировался ограниченно, используется на свой страх и риск.
0: Ну, прикольно на самом деле. Хочу немножко поговорить с этой фигней, в частности, прояснить момент. Если помните, был период вот этих мемов с автозаполнением Google. И я хочу узнать, что за история, когда писал «Я ненавижу когда», и он предлагал вариант «Ненавижу когда Волан-де-Морт ворует мой шампунь».
2: Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В Питере такой вот на моноколесе. Ну, правда, такой маньяк попохват. По камерам видеонаблюдения сейчас его ищут. Подъезжает к девчонкам, шлепает их по ягодицам, показывает средний палец и уматывает.
4: Еще средний палец показывает?
3: Ну, завлекушка такая. Значит, таких эпизодов зафиксировано минимум 6. Одна из пострадавших девушек, кстати, фитнесом занимается девушка. Ну, понятно же, кого он трогает-то. Вот, значит, шла в спортзал. Ага. Сзади подъехал вот этот в шлеме. Ну, все характерно для моноколесников. То есть он в экипировке шлепнул ее и уехал. Спустя примерно 20 минут девушка опять его заметила. Успела сфотографировать его со спины. И после того, как эта история получила огласку, там еще другие девушки связались с ней и тоже пошли все в полицию. Сейчас его ищут. Ну, хотя не так уж и много людей на моноколесе, я думаю, по Питеру.
5: Один всего, мне кажется, на весь город.
3: Тем более, там это недалеко от Питера, это Мурино, что ли. В общем, не в центре.
2: Когда его поймают, какое наказание? Я предлагаю попу за попу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
8: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
9: Березовский, так рядом же, поехали.
8: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
10: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Свидание в букете .рф. Едешь в гости в букете .рф. Юбилей в бухгалтерии в букете .рф. Подарок для тещи в букете .рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете .рф. В букете .рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-30-848.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Четверть века под открытым небом.
5: Юбилейный

0: www.mechanicofest.ru
1: 17+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски Деликайзер. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
9: Отправляемся в морской круиз.
10: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
8: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
10: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
11: 0+.
12: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто оставляет позади трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу собирающийся на покой. До завтра, вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытная история о человеке, ловившем радио зубами. Лайфхак. В 1960 году житель Нью-Джерси Люсьен Харарис начал слышать музыку. Проблема: вокруг была тишина, музыка звучала внутри головы. Сначала тихо, потом громче. Парень различал слова, мелодии, рекламные джинглы. Решил, что сходит с ума, обратился к психиатру. Тот назначил лекарство. Но музыка не прекращалась, и через месяц понял закономерность парнишка. Музыка играла только дома, в основном вечером, и совпадала с программой местной радиостанции. Провел эксперимент, записал, что слышит в голове, включил радио на той же частоте, и программы совпадали с точностью до секунды. А оказалось, дело в зубных пломбах. Они работали как антенный детектор. Амальгама, это сплав металла в пломбах, создавала полупроводниковый контакт, и этот контакт выпрямлял радиоволны, преобразуя модулированный сигнал в звук. Челюстная кость вибрировала и передавала колебания во внутреннее ухо. Случай попал в научную литературу, и даже появилась статья с объяснением механизма. А в 70-х зафиксировали еще несколько случаев. Например, водитель грузовика в Огайо принимал радио через коронку, а женщина в Техасе слышала телевизионный звук через мост. Все случаи объединяла близость мощного передатчика и металл во рту.
2: А почему этого проекта все еще нет на Кикстартере? По-моему, встроенное радио у тебя во рту — это что-то, что может деньги приносить.
1: Да, вопрос только в том, что чтобы не слушать, надо выдернуть зубы.
0: Добрый вечер всем, кто выкрутился свои зубы на 104. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радио Пилот.
2: Далее на 104 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. В 5 регионах России ввели продажу бензина по четным и нечетным дням в зависимости от номера автомобиля. Такой порядок действует в Мордовии, Нижегородской, Астраханской областях, а также в Псковской и Липецкой. Меры разной степени жесткости, введенные властями или отдельными АЗС из-за ситуации с топливом, действуют в 80 регионах России, пишет РБК. Президент Владимир Путин на этой неделе провел совещание, на котором назвал трудности с бензином в регионах временными, а также заявил о высоком запасе прочности энергосистемы России. В Екатеринбурге распространяют фейк о переходе на мобильные заправки. Данная информация появилась в мессенджерах и соцсетях, и она полностью вымышленная, сообщила антитеррористическая комиссия региона. В ФСБ отмечают, что цель подобных вбросов – вызвать панику среди жителей и создать искусственное социальное напряжение. Злоумышленники также рассчитывают перегрузить линии ведомств звонками. Жители региона призывают доверять информации только из официальных источников, пишет «Коммерсант». Березовский горсуд избрал меру пресечения местному жителю Дмитрию Домрачеву, который открыл стрельбу по несовершеннолетним из пневматического оружия. Ему не понравилось, что подростки шли по его неогороженному забором участку и не реагировали на замечания. Фигуранту предъявлены обвинения в хулиганстве с применением оружия, сообщили в Объединенной пресс-службе судов области. В результате несовершеннолетний получил телесные повреждения, кровоподтек левого плеча. Суд не стал отправлять Домрачева под стражу, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Движение по улице Куйбышева в Екатеринбурге откроют в августе. Сейчас там завершается строительство пешеходного тоннеля. Строители заканчивают переустройство инженерных сетей. Длина пешеходного тоннеля под Куйбышево составит 45 метров. Его строительство началось 15 мая. Проезд в районе цирка от 8 марта до Горького закрыт. Россияне сообщили, какую пенсию они считают комфортной. По итогам соцопроса выяснилось, что это 80 тысяч рублей. При этом почти 70% опрошенных беспокоятся о том, как будут жить на пенсии. Подавляющее большинство связывают тревогу с риском нехватки денег, низким размером пенсии, возможной бедностью, ростом цен. Сбережения есть только у 38% респондентов. 60% сообщили об их отсутствии. Те, у кого есть накопления, могут прожить на них максимум полгода, не меняя привычного образа жизни. Доллар 76.40, евро 87.35.
5: Информация на правах рекламы.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
6: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте
6: sinaradevelopment.ru. ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
8: О чем не скажут пчеловоды? На радио «Пилот» прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А.
9: В эту пятницу погода ничем особенным нас не удивит. Температура воздуха в течение дня примерно как сегодня, от плюс 21 до плюс 24. Несмотря на пасмурное небо, днем и вечером обещают, что дождь будет мелкий и кратковременный, около 14 и 18 часов. Зато этой ночью рисуют прямо ливень, долгий и с грозой. Ну а ветер ожидается слабый, он подует с юго-востока, 1,4 метра в секунду.
1: На самом деле, вот это больше всего напрягает. Слабость ветра. Я уже не знаю, может взять банку с протеиновой пудрой, просеивать просто где-то, чтобы он чуть-чуть посильнее стал.
10: От этого, кстати, появляются порывы.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
3: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.tenet.ru. Цена указана на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
11: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлурга 65. АО КСК Югория, акции до конца июля этого года.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
6: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir.shop.ru.
7: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
8: Свет

0: автосвет.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Кредит предоставляет по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Фитнес-час на

0: рекламу.
1: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Карт-старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
4: Единственный электрокартинг на Урале «Карт-старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
3: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт-старт».
4: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
5: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Марья». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
4: Lucky Motors.
5: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
6: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: реклама.
1: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
2: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
5: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме «Купи машину».
6: Внимание, говорит «Лада Восток» в Березовском.
7: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском.
8: Березовский? Так рядом же! Поехали!
7: «Лада Восток» – Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
9: Кредитор по «Автобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
10: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
11: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
12: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте autobahntenet.ru. Цена указана на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на Радио Пилот.
2: This is huge. Make sure you turn this one up. This is Global Sessions.

0: You've been listening to Global Sessions.
1: Follow Paul Rudd on all the socials for more information. This is, and always will be,
2: Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions.
3: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
4: Бонжур.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Салават сива.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио.
3: 104 FM.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Радио. Был в детстве качель, ведь.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сила.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 18 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Swear.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 38 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello everybody. Коннечива.
3: Салават сива.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 19 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи!
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.